0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

вообще куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть,

Яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

0: Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу передачу крови там, где ему это только удается.
2: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
6: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
6: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
6: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: So that's the second part of
5: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
6: Why do the cells do that? Well,
5: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
6: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны.

поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле – от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительным

0: женщиной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Весь наш отряд собрался вечером, чтобы подвести итоги дня и уточнить планы на завтра, как мы это делали ежедневно. Мы собирались в большой комнате школы, где, по-видимому, происходили занятия военного кружка. На стене были развешаны части винтовок и револьверов, схемы, мишени, противогазы и прочее. Вдруг раздался резкий стук в дверь, и, не ожидая ответа, в комнату вошел молодой военный врач. Он огляделся и неверным шагом, шатаясь, направился к столу, за которым я сидел. Его лицо было темное, в глазах страдания. Он подошел к столу и оперся о него рукой. «Я Марголин, я заболел чумой», — еле слышно сказал он, и тут же его вырвало, и он упал. Рвота ударилась о стол и обрызгала меня и окружающих. Я быстро сорвал со стены противогаз, надел его и наклонился над лежащим на полу Марголином. Он был без сознания, потемневшее лицо, запавшие глаза, очень частый пульс, хриплое частое дыхание. Санитары положили его на носилки, я закрыл ему лицо марлей, и его понесли в чумной барак.
3: Это отрывок из мемуаров советского вирусолога Льва Зильбера. Если вы слушали выпуск «Почему мы еще живы» про клещевой энцефалит, то уже знаете этого ученого. Именно Зильбер открыл клещевой энцефалит во время экспедиции на Дальний Восток в 1937 году. Но это была не первая его длительная командировка. За 7 лет до нее ученый побывал в Нагорном Карабахе. Туда его, в то время директор Азербайджанского института микробиологии, направил наркомздрав, чтобы Зильбер подавил вспышку чумы. Да-да, чума может ассоциироваться у вас с чем-то давно забытым. Со средневековыми замками, рыцарскими турнирами и костюмом врача с клювом. И это понятно. Так вышло, что черная смерть, так называют вторую в истории человечества пандемию чумы, которая в середине 14 века выкосила десятки миллионов человек в Европе, Азии и Северной Африке, оставила, наверное, самый большой культурный отпечаток. Но на деле крупных пандемий чумы было как минимум три. И последняя официально закончилась только в 1950-х годах, всего лишь 75 лет назад. В начале 30-х, когда 24-летний коллега Зильбера доктор Лев Марголин упал без сознания во время врачебного совещания, чума была уже хорошо изучена. Были известны и свойства возбудителя, и пути распространения инфекции. Вот только лекарство, которое могло бы спасти доктора, все еще не существовало.
2: Марголину было влито максимальное количество противочумной сыворотки. Медперсонал дежурил у его кровати круглосуточно. Делалось все возможное, чтобы его спасти. Через 40 часов он умер.
3: Что это за сыворотка? Почему она не сработала? И почему средства от чумы искали так долго? Привет, это Лена Чеснокова и подкаст «Почему мы еще живы». Наш новый выпуск про чуму. Казалось бы, это суперочевидная и напрашивающаяся тема в подкаст об истории медицинских открытий. Но мы как-то игнорировали этого слона в комнате целых 6 сезонов. И справляемся. Тем более тут и правда есть о чем рассказать. В этом выпуске будут трущобы Харбина, злые голодные блохи и много охотников за микробами. Это история про чуму. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировала я. Этот эпизод мы записали при поддержке партнера сервиса подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». В середине выпуска мы расскажем о нем подробнее.
4: Мертвые крысы на востоке, мертвые крысы на западе. Люди напуганы, будто это тигры. А через несколько дней после смерти крыс людей подкашивает, как падающие стены.
3: Так писал в конце 18 века поэт Ши Таонан из китайской провинции Юннань. Он наблюдал за стаями черных крыс, которых прямо на глазах у людей тошнило кровью, после чего грызуны умирали. Вскоре после такого город обычно накрывала эпидемия чумы. Поэт проницательно для своего времени подметил связь между грызунами и болезнью. Сегодня мы знаем, что она действительно есть, благодаря открытиям, о которых речь пойдет дальше. Но веками это было совсем не очевидно. Ну а если кто-то о чем-то и догадывался, то часто просто не успевал поделиться своим озарением с другими. Вот и Ши Таонан умер от чумы всего через несколько дней после того, как написал этот стих. Чума тысячелетиями время от времени объявлялась в Азии, и в Европе об этих вспышках просто ничего не знали. Но крысы имеют привычку следовать за человеком, потому что рядом с ним всегда есть еда. Так что едва мир стал чуть более глобальным, и с востока на запад потянулись торговые караваны, вслед за ними отправилась и болезнь. Именно так началась первая из трех больших исторических пандемий – Юстинианова чума. Назвали ее в честь византийского императора Юстиниана, который правил Восточной Римской империей, она же Византия, в VI веке нашей эры. В 541 году зараза прибыла из Центральной Азии в Египет, а оттуда по морю в столицу империи, город Константинополь. Там от нее умерло, по некоторым оценкам, до половины населения. В Европе она впоследствии унесла еще десятки миллионов жертв. Вторая пандемия, Черная смерть, которую я уже упоминала, снова пришла из Центральной Азии. Это было уже в XIV веке. С торговых кораблей, которые везли товары из земель Золотой Орды через Черное море, чума высадилась на Сицилию, оттуда быстро перескочила в Италию, а оттуда снова распространилась по Европе. Современные историки считают, что термин Black Death, Черная смерть, появился только в XVII веке. В средневековых источниках пандемия называлась Великой смертностью или просто чумой. По одной из версий, черной эту смерть могли называть, потому что кожа у некоторых заболевших чернела. При тяжелой форме чумы это действительно случалось. Черноту вызывают подкожные кровоизлияния и гангрена. Но вообще характерный и более распространенный признак болезни – воспаление лимфатических узлов. Они вздуваются и образуют то, что называют бубоны. Отсюда название «бубонная чума». Мы с вами уже 7-й сезон разговариваем про болезни, поэтому я, пожалуй, не буду делать интригу из того, что все это происходит из-за бактерий. Называется она Yersinia pestis. Почему такое имя, объясню попозже, а пока давайте разберемся, почему эта болезнь такая смертоносная.
5: К сожалению, у чумы есть специальная система, так называемая секреторная система, молекулярный шприц, которым она вводит свои белки в клетки иммунитета.
3: Говорит Михаил Фаворов, эпидемиолог и доктор медицинских наук.
5: То есть она атакует иммунитет, что приводит к таким катастрофическим последствиям. Эти белки блокируют фагоцитоз и усыпляют врожденный неспецифический механизм. Попадая в организм, чумная бактерия Yersinia pestis подвергается захвату макрофагами. Это одни из основных клеток первичной защиты, которые видят чужеродные белки, чужеродный какой-то микроорганизм, и его захватывают. И они должны, захватывая, ее там переваривать и убивать бактерию. Но чума настолько отличается от других, что она не гибнет внутри макрофага.
3: Ну, то есть в норме клетки нашего иммунитета, макрофаги, просто пожирают чужеродный микроб, и все, его нет. А вот микроб чумы специально дает себя съесть, потому что макрофаги не могут его переварить. И вместе с этой нашей клеткой бактерия отправляется путешествовать по организму.
5: Она же залезла в макрофаг, другие клетки их не видят. Плывет себе макрофаг, и в нем сидит чума. Ну и что? То есть он делает свою работу, все довольны. И таким образом макрофаги переносят ее в свое так называемое депо, в лимфатические узлы.
3: Лимфатические узлы – это такие как бы военные базы организма. В них собираются и активируются и сами макрофаги, и лимфоциты, и другие клетки иммунитета. И вот бактерия чумы наносит удар сразу по всей этой военной базе.
5: Там она выходит наружу, размножается в огромных количествах в лимфатических узлах, там для нее оптимальная среда, хотя все другие гибнут. И вызывает гибель клетки и тяжелейшие некрозы. Ну, то есть гибель клеток и есть некроз. Лимфоузлы, соответственно, воспаляются, ну, с точки зрения внешнего наблюдателя, становятся болезненными, и вот это и называется появлением бубонов. Когда из этих бубонов возбудитель прорывается в кровь, развивается сепсис. Вы, наверное, знаете о том, что бывают тяжелейшие воспаления, септические, там, стафилококковые и других бактерий. А здесь практически всегда развивается сепсис. Ну, без лечения, я имею в виду. И, соответственно, бактерий миллиарды. Кровь прекращает свертываться, потому что сплошной чужеродный белок, на который все эти фибрины накручиваются. И, соответственно, возникают кровоизлияние, шок и гибель больного.
3: Как вы понимаете, до появления микробной теории заболеваний в конце XIX века объяснить чуму не могли. А значит, и лечить ее не умели. Из доступных мер были молитвы, крестные ходы и окуривание помещений травами. А еще, конечно, еврейские погромы. Ну, потому что евреи в средние века считались причиной вообще всех христианских бед. В любой непонятной ситуации устраивали еврейский погром. Все это, конечно, не помогало. И с 1347 по 52 годы черная смерть уничтожила 25 миллионов человек. Треть населения Европы в тот период. Чума навсегда изменила жизнь и историю европейских государств. Приведу только один пример далеко идущих последствий. Люди умирали, деревни пустели, и рабочих рук не хватало. Из-за этого крестьяне стали диктовать условия, на которых продавали зерно. Где-то это привело к более быстрому развитию капитализма. А где-то наоборот. Крестьяне не смогли противостоять озлобленным господам, и кабала усилилась. Этот процесс историки называют вторым изданием крепостничества. А еще чума очень сильно повлияла на культуру и искусство. Черную смерть изображали на картинах в виде града падающих с неба стрел, как кару Божью за грехи человечества. Вместе с войнами и голодом чума вдохновила художников на «Данс макабр» или «Пляски смерти». Это такой классический средневековый живописный сюжет. Люди из разных слоев средневекового общества кружатся в танцах под руку со скелетами. Ну, типа, перед смертью все равны. Ну а буквально в разгар пандемии итальянский писатель Джованни Боккаччо написал «Декамерон». Легендарный сборник из 100 новелл, в том числе, кстати, эротических, которые якобы рассказывают друг другу компания молодых итальянцев. Они сбежали от бушующей в городе чумы на отдаленную виллу. А уже в 20 веке шведский режиссер Ингмар Бергман снял про черную смерть свою знаменитую «Седьмую печать». Фильм про рыцаря, который бродит по зачумленной Европе и играет в шахматы с таинственной фигурой в черном.
6: Мия.
7: Что?
6: Я вижу. Такое даже сказать страшно.
7: Что?
6: Рыцарь сидит и играет в шахматы.
7: Я тоже вижу. Что в этом страшного?
6: А ты видишь, с кем он играет?
7: Один. Стоило так пугаться?
6: Нет-нет, не один.
7: А с кем?
6: Со смертью. Он играет с ангелом смерти.
7: Не говори такого.
6: Надо спасаться.
7: От смерти не спасешься.
6: Попробуем. Они увлечены игрой. Может, нас не заметят.
3: Смерть, играющая в шахматы, это тоже такой бродячий средневековый чумной сюжет. При этом удивительно, что на развитие медицины чума долгое время влияла, ну, разве что косвенно. Например, люди в средние века, хоть и не могли разгадать природу болезни, отлично понимали, что ее распространению надо как-то препятствовать. И так появился карантин. Единственная мера, которая хоть как-то работала.
5: Люди придумали, надо закрывать поселение. Никого не выпускать, никого не пропускать. И тут появилось что? Значение организованной системы. Наличие армии, наличие силовых структур. Если у вас не было силовых структур, она шла как хотела по всем странам и заражала и убивала миллионы. А там, где бароны выставляли войска, солдаты стреляли в обе стороны. Таким образом, что происходило? Чума как бы капсулировалась внутри каких-то поселений, и там это все заканчивалось, эта эпидемия, так или иначе. Вот эти вот мероприятия приводили к ограничению чумы, и только те человеческие структуры, которые были в состоянии их проводить, они выжили.
3: Третья пандемия чумы началась в Китае в середине 19 века. Причиной заразных болезней на тот момент все еще продолжали считать либо нарушение баланса жидкости в организме, ну, по теории гуморов Гиппократа, либо миазмы, то есть грязь и плохой воздух. Иногда винили даже неблагоприятное излучение звезд. Но как раз в тот период научная парадигма начала сдвигаться. Тут я отправляю вас послушать выпуск «Мелочи жизни» о том, как была придумана микробная теория заболеваний. Он был у нас в третьем сезоне. Но это потом, после выпуска про чуму. Сейчас я в паре слов напомню замес. Все началось в 50-х годах 19 века с опытов французского микробиолога Луи Пастера. В честь него назвали пастеризацию молока, нагревание с целью уничтожить вредные микробы. Пастер исследовал сначала процесс брожения вина, а потом смерть шелковичных червей. И пришел к выводу, что причины и того, и другого одинаковые – работа микроорганизмов. Свои результаты ученый опубликовал в нескольких статьях. После них в научном сообществе, прямо как вино, начала бродить идея о том, что, может быть, эти микроскопические существа виноваты и в болезнях человека. Через пару десятилетий уже немецкий ученый Роберт Кох заинтересовался вспышкой сибирской язвы у овец и коров в окрестностях одного польского города. Ученый стал брать у падших животных кровь и разглядывать ее под микроскопом и обнаружил в ней микроорганизмы Bacillus anthracis. Свои выводы про бактерию сибирской язвы Кох тоже опубликовал в научных журналах и сразу встал на пьедестал великих микробиологов, толкнув уже стоящего там Пастера. Дальше немец и француз продолжили на этом пьедестале толкаться, то есть спорить из-за всяких важных частностей. В итоге Пастер придумал вакцину от бешенства, Кох открыл бактерию, вызывающую туберкулез, а дальше на пьедестал залез Илья Мечников, который открыл фагоцитоз, то есть способность клеток организмов пожирать вредоносные бактерии, мы только что об этом говорили, и Пауль Эрлих. Он разработал теорию антител, то есть крупных белков, которыми организм защищается от микробных токсинов. Ну и еще несколько ученых сделали несколько важных открытий, чтобы на пьедестале стало уж совсем тесно. В итоге получилась микробная теория заболеваний. Согласно ей, в болезнях виноваты не миазмы и не гуморы, а бактерии. В 1926 году американский микробиолог Пол де Крайф выпустил научно-популярную книжку про удивительные истории всех этих открытий. В ней он назвал Коха, Пастера и их коллег и последователей охотниками за микробами. Мы в команде подкаста очень любим эту книжку и это название, так что в этом выпуске про чуму мы тоже будем этот образ использовать. Так вот, в конце 19 века охотники за микробами отправились по всему миру искать и побеждать холеру, малярию, желтую лихорадку и другие инфекционные болезни. Третья пандемия чумы, такая грозная и страшная, для них была просто еще одной задачей, которую предстояло решить новым научным методом. Охота за чумным микробом началась. Давайте ненадолго отвлечемся от истории про бактериальную чуму и поговорим о том, что многие мои коллеги-журналисты называют чумой 21 века. Речь о ментальных расстройствах. Например, депрессия сегодня по статистике чуть ли не главная причина нетрудоспособности взрослого населения в мире. Если вы столкнулись с такой проблемой, обязательно обратитесь к психиатру. Наверняка одной из рекомендаций доктора будет регулярная психотерапия. Этот эпизод мы делаем при поддержке Ясно, сервиса подбора и видеоконсультации с психологами. Ясно — это не маркетплейс, а технологичный онлайн-сервис, который создали профессиональные психологи. Здесь очень внимательно подходят к отбору специалистов, проверяют их образование и опыт и берут только тех, кто практикует больше 3 лет. А еще работать с психологами Ясно комфортно и безопасно. Сессии проходят на собственной видеоплатформе сервиса, не записываются и нигде не хранятся. Ну а если нужно что-то уточнить или исправить, у Ясно очень человечная и вовлеченная служба поддержки. В ней тоже работают профессиональные психологи, и с ними можно поделиться любыми впечатлениями от сессии. И самое главное, Ясно стремится облегчить доступ к психотерапии как можно большему количеству тех, кто в ней нуждается. Поэтому дает нашим слушателям промокод ПОЧМУ. Он гарантирует скидку 20% на первые 3 сессии. Использовать промокод нужно при регистрации на сайте. Код, ссылка и все подробности будут в описании этого выпуска. Ну а мы продолжаем. Конец 19 века, маленький полуостров Гонконг на юге Китая. В это время это британская колония, ее важный торговый и промышленный узел. Земли мало, людей много, в тесных и грязных условиях проживало около 200 тысяч человек, в основном китайских рабочих. И вот из бедных районов начинают приходить новости о вспышках заразной болезни. Первые симптомы – озноб, потеря аппетита, головная боль, учащенный пульс и такое, знаете, ощущение прострации. Дальше – лихорадка, часто с бредом. У части больных быстро возникал кашель с кровянистой мокротой. Еще сутки – и смерть. У других воспалялись лимфатические узлы, те самые бубоны, обычно в паху или в подмышках. В этом случае прогноз выживаемости был лучше. То есть наблюдали как бы 2 разных формы болезни. Я об этом еще расскажу. Британские колониальные власти сразу узнали чуму и забили тревогу. Ведь если не убить заразу в зародыше, она может опять добраться до Европы. Еще в 1883 году британское правительство в Гонконге создало санитарный совет. Позже при нем появился специальный карантинный комитет, который должен был выявлять все случаи заболевания и давать правительству рекомендации, как победить эпидемию. На помощь этому комитету из Японии прибыл уважаемый специалист по микробам, ученик Роберта Коха по имени Сибасабуру Китасата. Он был знаменит тем, что сумел выделить столбнячную палочку, бактерию, вызывающую столбняк. Следуя примеру своего учителя Коха, который когда-то обнаружил бактерию сибирской язвы в крови, Китасата решил искать возбудителя чумы в крови больных и умерших. Но китайцы сопротивлялись. Они не признавали карантинных мер, им не нравилось, что британцы инспектируют их дома, поэтому некоторые просто прятали заболевших и трупы. В итоге работать Сибасабуру и его помощникам приходилось с тем материалом, какой им удавалось добыть всеми правдами и неправдами. В том числе с разложившимися телами, уже зараженными чем-то посторонним. В общем, в июне 1894 года японский охотник за микробами выделил из чумных гонконгских трупов, ну, что-то он выделил. Это точно был какой-то микроб. Правда, не совсем понятно какой. Из сохранившегося описания следует, что он двигался, а чумная палочка, как мы сегодня точно знаем, неподвижна. Тем не менее, 7 июля Китасата отправил статью о новом микробе в журнал «Lancet». Но дело в том, что в то же самое время в Гонконге находился еще один профессиональный охотник за микробами. И если Сибасабуру на исследование пандемии чуть ли не пригласили британские колониальные власти, то второго микробиолога прислало французское правительство. Сын швейцарского энтомолога Александр Ерсен с детства был застенчивым закрытым парнем и обсессивным натуралистом. Говорят, однажды он даже поймал и вскрыл домашнюю кошку, чтобы узнать, как она устроена. И вообще больше тянулся к лабораторным опытам, чем к клинической практике. Карьеру микробиолога Ерсен начал с того, что изучал туберкулез под руководством Луи Пастера. А потом они вместе с другим учеником Пастера Эмилем Ру открыли дифтерийный токсин. И вот в один прекрасный день Ерсен просто уехал из лаборатории Эмиля Ру. Оставил коллеге записку с инструкциями по оставленным исследованиям, а сам сел на торговый корабль и отправился в Сайгон, ныне Хошимин, крупнейший город Вьетнама, который тогда был под французским колониальным управлением. Почему он так сделал, мы точно не знаем. Вероятно, научное любопытство, потому что в Азии тогда бушевало множество инфекций. В Сайгоне знакомый убедил Ерсена наняться во французскую колониальную службу здравоохранения. И когда в Китае началась чума, эта служба командировала его заняться проблемой. Ученый оповестил о своей инициативе французское правительство и отправился в Гонконг. Британская администрация Гонконга Ерсена не ждала. У них, как вы помните, уже был свой охотник за микробами. В то время как Сибасабуру Китасата обосновался со всеми удобствами в главной больнице Гонконга, Ерсену пришлось ютиться в какой-то хижине, где у него из оборудования были только микроскоп и автоклав для обеззараживания инструментов. А еще все трупы, которые все-таки удавалось добыть европейцам, были зарезервированы для Китасата. Так что Ерсену пришлось подкупить матросов, ответственных за утилизацию тел, чтобы те дали ему доступ к биоматериалу. Вот так вот тогда выглядела колониальная конкуренция Франции и Великобритании. Ерсен придерживался иной стратегии поиска чумного микроба. Если Сибасабуру брал на анализ кровь, то Ерсен делал пункцию бубонов, так что риск загрязнить пробу каким-то посторонним микробом у него был ниже. Еще одно важное различие в их работе. Китасата использовал инкубатор, чтобы выращивать пробу бактерий на пищевых средах, а у Ерсена инкубатора не было. При этом в его хижине было прохладно. Ну как, 27 градусов, прохладное такое гонконгское лето. Но, как мы сейчас понимаем, именно такая температура благоприятна для чумы. Если теплее, бактерии размножаются немного хуже. Думаю, вы уже поняли, куда я клоню. Именно Ерсен в итоге нашел и описал микроб чумы. Неподвижную короткую палочку. Контейнер с образцами и сообщение об открытии он тут же послал в Париж своему учителю Пастеру. Вскоре итоги исследования были опубликованы в журнале «Анналы Пастеровского института». Итак, двое ученых, представители школ Пастера и Коха, одновременно искали возбудителя чумы, но называется палочка сегодня в честь Александра Ерсена – «Ersinia pestis». Приоритет Ерсена в итоге признали, потому что его описание было более точное и последовательное, а у Китасата, как мы ретроспективно понимаем, образцы, скорее всего, были заражены другим микробом. И еще по пути к открытию Ерсен успел вскрыть несколько крыс и нашел в них ту же Ersinia pestis, что и в человеческих бубонах. Доктор предположил, что крысы каким-то образом переносят бактерию. Дело прояснялось. Хотя на самом деле открыть микроб – это полдела. Еще ведь было бы здорово выяснить, откуда он взялся, ну и главное, надо было как-то научиться лечить чуму. Вы скажете, ну а как лечить микробную болезнь, если нет антибиотиков? И в целом будете правы. Но не совсем. Еще в 1890 году, за 4 года до открытия чумной палочки, наш герой Сибасабуру и его коллега Эмиль Беринг изучали микробы дифтерии и столбняка. И тот, и другой микроб были опасны для организма за счет выделяемых токсинов. Ученые доказали, что у животных, переболевших этими инфекциями, в крови вырабатываются антитела к токсинам. И если выделить сыворотку их крови и ввести здоровым животным, то в их организмах эти антитела тоже будут бороться с пагубным действием микроба. Ну, такой получается иммунитет на прокат. Когда Ерсен открыл бактерию чумы, они с коллегами тоже попытались сделать против нее сыворотку. Ученые иммунизировали лошадей, а потом выделяли антитела из их крови. Дальше Ерсен попытался опробовать сыворотку на китайских и индийских больных. Эксперимент скорее не удался, хотя части подопытных сыворотка все же помогла –

0: завершить свою карьеру охотника за микробами. За время своих путешествий он особенно полюбил Вьетнам и решил остаться там на всю жизнь. Он основал и развивал медицинскую школу в Ханое, разводил там редкие растения и сделал еще много добрых дел. Сегодня в той области Вьетнама, где он похоронен, даже существует народный культ Александра Ерсена. Он почитается как дух-покровитель местности, а заодно как бодхисаттва, то есть кто-то вроде буддийского святого. Но давайте вернемся к микробу, который мало было открыть, а надо было еще остановить. В 1896 году чума на пароходах приплыла в индийский Бомбей, нынешний Мумбай. И там ее поджидал очередной охотник за микробами. Сын одесских евреев Владимир Хавкин был учеником Ильи Мечникова, одного из основателей теории иммунитета и первооткрывателя фагоцитоза, напомню, механизма, при котором специальные клетки иммунной системы поглощают и уничтожают возбудителя болезни. В России Хавкину, как иудею, было запрещено заниматься наукой. Так что, когда Мечников перебрался сначала в Швейцарию, а потом в Париж к Пастеру, Хавкин радостно последовал за учителем. Дальше Хавкин ненадолго пересекся с Ерсеном в парижской лаборатории Эмиля Ру. Поначалу он устроился туда библиотекарем, других вакансий просто не было. Но постепенно стал полноценным сотрудником и разработал вакцину от холеры. Когда в Индию пришла чума, Хавкин как раз находился там по приглашению индийских властей. Прививал новенькой вакциной жителей Калькутты. Да, вы правильно услышали, чума пришла туда, где еще не закончилась холера. Обычный год в Индии 19 века. Британскому правительству в Индии так понравились итоги вакцинации от холеры, что Хавкину предложили провернуть такой же трюк, но теперь в Бомбее и с чумой. Проблема была в том, что от чумы вакцины пока не существовало. И вот 8 октября 1896 года Хавкин принялся изучать Yersinia pestis. Вот как это вспоминал его коллега из индийской медицинской службы майор Уильям Берни Баннерман.
1: Хавкин начал работать в лаборатории, которая состояла из одной комнаты и коридора, а его штат – из одного клерка и трех посыльных. Именно здесь мистер Хавкин сделал открытие, что чумная палочка при выращивании в питательном бульоне нарастает как сталактит. Это навсегда стало надежным и простым способом диагностики микроорганизма.
0: Поясню, если колонию Yersinia вырастить в жидкой питательной среде, то бактерии будут образовывать на поверхности пленки, а вниз будут спускаться такие длинные нити, напоминающие сталактиты. Ну или сопли, если использовать менее эстетичную метафору. Делать вакцины к тому моменту человечество уже умело. Хавкин понимал, что ему нужно было ослабить чумную бактерию так, чтобы иммунитет научился распознавать болезнь, но при этом носитель этого иммунитета не заразился чумой. Для этого доктор взял мясной бульон и добавил туда каплю жира. На ней чумные бактерии лучше росли и быстрее образовывали те самые сталактиты. Периодически колбы с бульоном встряхивали, микробные сталактиты тонули и освобождали место для новых бактерий чумы. Когда Yersinia в бульоне стало достаточно, жидкость нагревали до 60 градусов и добавляли в нее карболовую кислоту. Температура и карболка убивали бактерию, и получался раствор с мертвыми неопасными патогенами, которые как раз и должны были натренировать иммунитет на узнавание чумы. В декабре 1896 года Хавкин успешно протестировал вакцину на крысах, а потом на кроликах, а меньше чем через месяц сделал прививку самому себе. Тем же препаратом, что и кроликам, только доза была побольше. Уж эти храбрые охотники за микробами. Место укола поболело, дальше случилась двухдневная лихорадка, а потом выздоровление. Вакцина была создана. Быстро, просто и даже как-то буднично. Ну, разумеется, потом ее протестировали еще на паре тысяч людей, несколько человек умерло, но это было уже потом.
2: Тут надо понимать, что мы с вами говорим о конце 19 века. Это был прорыв в мировой эпидемиологии. Все делали вакцины из всего. Но делали их всегда, в общем-то, одинаково. Наращивали на культуре тканей бактерии и бактерии интереса. Ну, например, Мечников наращивал холеру. Очень много холеры, а потом ее грели. Грели до такого состояния, чтобы микробы погибали, а их антигены оставались способными вызывать появление антител. То есть, ну, такая вот, как, скажем, по сегодняшним меркам, это такая примитивная методика, но которая позволяла делать именно вот такие препараты, где находились убитые микробы, которые вызывали появление антител и защиту. Вакцина Хавкина, которую он сделал в Индии в 1897 году, она снижала смертность на самом деле.

0: в популяции, но не защищал полностью. То есть люди все равно болели, а привитые реже умирали.
1: Итак, вакцина Хавкина работала, но не на 100%, как и сыворотка Ерсена. А позже выяснилось, что действовала она всего несколько месяцев. В целом результат для того времени неплохой. Вот только чума продолжала распространяться. А сейчас рекомендация. Наверняка вы знаете наш старый-старый подкаст «Два по цене одного». Уже целых 8 лет Илья Красильщик и Саша Поливанов пытаются разобраться со своими и чужими деньгами. Но на деле деньги становятся поводом поговорить о жизни, быте, а с какого-то времени еще и об эмиграции, в которой Саша и Илья оказались. В каждом выпуске много эмоций и попыток, не всегда удачных, понять, что вообще с нами со всеми происходит. В новом сезоне ведущие вместе со слушателями и гостями обсуждают, как искать работу за границей, как жить в эмиграции без документов и почему соцсети превратились в неуправляемый шум и вообще очень бесит. Слушайте «Два по цене одного» от «Либо-либо» и присоединяйтесь к обсуждениям. Ссылка будет в описании. К началу 20 века количество жертв чумы в одной только Индии добиралось до 3 миллионов. Европейцы были в ужасе от перспективы новой глобальной пандемии и направили туда сразу несколько научных экспедиций. Россия тоже в стране не осталась. У нас создали особую комиссию для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае ее появления в России, сокращенно КОМАЧУМ. Под исследовательские нужды КОМАЧУМу выделили, наверное, крутейшую в стране лабораторию – форт Александра I, который раньше входил в систему оборонных сооружений Кронштадта. Реально, целый форт на маленьком искусственном острове в Финском заливе с круглыми толстыми каменными стенами, окнами-бойницами, арсеналом, всякими коридорами и тайными подвалами. Почти что форт Боярд из телешоу. Будете в Питере, можете сплавать на экскурсию. КОМАЧУМ раздобыл образцы чумы из лаборатории Пастера в Париже. Напомню, туда ее прислал лично Ерсен. И привезли в форт. Начались опыты. Пока Хавкин в Индии создавал первую рабочую вакцину, в форте пытались пойти по пути Ерсена и сделать рабочую иммунную сыворотку на базе лошадиных антител. И это удалось. Российская сыворотка не уступала по эффективности французской. Правда, у той, напомню, с эффективностью были некоторые проблемы. У первой привитой в форте лошади, кстати, была кличка Ерсен. Еще одной задачей КОМАЧУМа было командировать сведущих лиц в иные местности, где ныне свирепствует чума. Ну, то есть русские, как и европейцы, хотели остановить заразу на дальних подступах в своих зарубежных регионах влияния. И в 1897 году первая русская экспедиция отправилась в Бомбей. Почему не в Китай или Гонконг? Ну, потому что все звезды микробиологии находились в тот момент именно в Бомбее. Там был Роберт Кох в составе немецкой комиссии, Хавкин в процессе создания своей вакцины, и туда же, как представитель французов, приехал Александр Ерсен. В составе КОМАЧУМовской экспедиции был молодой микробиолог Даниил Заболотный, еще один очень важный охотник за микробами в нашей истории. Он хотел набраться опыта, и ему это более чем удалось. В Бомбее он встретился и с Ерсеном, и с Хавкиным, и они там все между собой обсудили. Представляете, да? Сидят такие втроем в гостиной, и один говорит: «Я открыл микробы чумы». А второй: «А я придумал от нее вакцину». А третий, ну, просто слушает, наверное, потому что звездный час Заболотного по части чумы был еще впереди. Хотя к тому моменту этот молодой ученый уже успел заразить себя холерой и излечиться, и опубликовать кучу статей про ТИФ. Новейшие знания о чуме, которые обсуждали в бомбейской гостиной, тем временем выглядели примерно так. В ходе кучи экспедиций ученые поняли, что у чумы есть две основные формы. Если чумная палочка, попав в организм, сначала проникает в лимфатические узлы, развивается бубонная форма, как во время черной смерти. Смертность от такой чумы достигает 60%, то есть шанс выжить все же есть. А вот если бактерия попадает напрямую в легкие...
0: Если в процессе достигаются легкие до гибели больного, формируется так называемая легочная чума. Это самая быстрая, как я вам говорю, смертельная форма чумы, которая без лечения уже наступает в течение первого дня, ну, второго дня, то есть практически очень быстро. Чума, можно как бы заключить, смертельно так, потому что умеет выключать работу иммунитета, и за считанные часы заполняет весь организм.
1: Поскольку заражение легочной чумой происходит очень быстро, иммунитет вообще не успевает опомниться. Смертность тут практически 100%. От легочной чумы не спасала ни сыворотка Ерсена, Не та, что приготовили в форте Александра I, не и вакцина Хавкина. И от нее же, вероятно, умер доктор Марголин, которого вырвало кровью в начале эпизода.
0: Ну, конечно, к легочной чуме это не относится, потому что там, как говорится, никаким антителам некуда добираться, потому что прямо по поверхности легочной ткани идет распространение паразита.
1: Попав в легкие больного, чумная палочка получает суперспособность распространяться по воздуху, как туберкулез или вирус гриппа. Мокрота больного содержит огромное количество этого микроба, так что легочная форма еще и гораздо более заразна, чем бубонная, которая передается по-другому. Как именно, ученым еще предстояло выяснить. Все эти знания собирались буквально по крупицам в ходе полевой работы в разных частях света и обмена опытом, например, такого, как в Бомбее. И в этой картине было два самых больших слепых пятна. Первое. От чего зависит, будет у больного легочная форма чумы или бубонная? Ведь явно больной сам это не выбирает. И второе. Откуда вообще берется чумная бактерия? Поиск ответа на эти вопросы и стал задачей Даниила Заболотного. Ученые давно подозревали, что разносить чуму могут не только крысы. И Заболотный стал исследовать других степных грызунов. Впоследствии он объездил не только Индию, но и всю Среднюю Азию, южные окраины Российской империи и доехал до Китая, где сам заболел чумой, уколовшись шприцем, которым он брал содержимое бубона. К счастью, его спасла противочумная сыворотка. И вот что выяснил Заболотный.
2: Многие возбудители инфекционных болезней, а не только чума, обычным своим исходным местопребыванием имеют окружающую нас природу, откуда попадают в живой организм и вызывают заражение. Различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, в которой сохраняются чумные бактерии. Отсюда яствует, как важно выяснить повальные заболевания водящихся в данной местности грызунов.
1: Ну, то есть чума – это не бич божий, который внезапно падает с неба и потом как-то сам собой исчезает. Она просто живет в дикой природе, циркулирует среди разных грызунов и только иногда при стечении обстоятельств дорывается до человека. Именно поэтому чума настолько смертельна для людей. Это случайный для нашего организма микроб, который вообще не должен был попасть в человеческое тело.
0: У патогенов, которые приспособлены к человеку, иная стратегия. Им не надо убивать человека. Они же тогда иначе вместе с ним погибнут. Зачем? Но у зоонозов, у них нет этого механизма. Они же живут в других зверях. И, соответственно, к новому хозяину они не приспособлены. Ну вот представьте, паразит, который всю жизнь жил в суслике, попал вдруг неожиданно в человеческий лимфоузел. Ферменты другие, клетки другие, все механизмы другие. Что он может делать? Он как ломиком начинает все крушить вокруг. Он не приспособлен к данному материалу, к данному, так сказать, строению или к данной функции. Соответственно, зоонозная инфекция – это инфекционные болезни, которые естественным образом передаются к человеку. А возбудитель может быть вирусом, бактерией, паразитом, грибом, что хотите. Однако резервуар и постоянная передача находятся среди животных. Поэтому зоонозные инфекции протекают гораздо тяжелее, чем инфекции человека – антропонозы.
1: Впрочем, всего этого Заболотный пока не знал. Он просто понял, что грызуны переносят чуму, и так заложил основы современной теории о природно-очаговых инфекциях. Потом, в 1930-х, ее развил вирусолог Евгений Павловский, о котором мы рассказывали в эпизоде про клещевой энцефалит. Ну а сегодня мы знаем вот что.
0: Бактерия чумы, Yersinia pestis, имеет исторически выявленные уже научным подходом механизмы, которые позволяют ей действовать молниеносно. В начальный период эпидемии, когда массы больных еще нет, когда чума вот только появилась, допустим, в средневековом городе, а чума попадает в организм через укус блох, то есть необходим источник и переносчик.
1: Это очень важный момент. Переносят чуму крысы, сурки, суслики и даже луговые собачки, которые живут в прериях. На вид что-то среднее между белкой и сурикатом. Но для человека решающую роль играют блохи, которые на них кормятся. Дело в том, что блоха питается только теплой кровью. Когда крыса или собачка умирает и ее тело охлаждается, блоха понимает, что надо искать новый источник еды. Но вот какое дело. Если блоха подцепила от крысы чуму, нормально поесть ей уже не удастся. Yersinia pestis устроена так, что в питательной среде она слипается комком. Помните, Хавкин обнаружил, что бактерии в пробирке нарастают как сталактиты. Внутри блох происходит примерно то же самое. Бактерия формирует комок, который буквально встает блохе поперек горла и мешает сосать кровь. Блоха голодает и в попытках все-таки поесть начинает отчаянно прыгать с одной жертвы на другую. А поскольку крысы все время трутся возле людей, в какой-то момент блоха прыгает, например, на домашнее животное, кошку или собаку. Ну а с нее уже на человека.
0: Чумные блохи, у них застревает пищевод этими чумными бактериями. И они сосут, как no tomorrow, по-английски это говорится. И поэтому всех заражают. Одна зараженная блоха заражает сотни раз больше людей, чем сосет незараженная. Она, бедная, все время прыгает и ест.
1: Когда такая блоха пытается сосать человеческую кровь, она отрыгивает в организм бактериальный комок. Так и происходит заражение. Часть бактерий остается в пищеварительной системе насекомого и скоро образует новый комок. Так что блоха все равно не может есть и умирает от голода за несколько дней. То есть чума убивает не только человека, но и своих переносчиков. Плохо от нее всем. Даниилу Заболотному потребовалось еще 12 лет поисков и научных экспедиций, чтобы проверить и доказать свою гипотезу о том, что чуму разносят грызуны и их блохи. Уже заслуженным ученым в 1911 году он попал в Маньчжурию, регион на северо-востоке Китая. Там начался последний и самый известный период третьей пандемии чумы. И на этот раз разносили ее не крысы. В бескрайних степях Маньчжурии живет тарбаган, он же монгольский сурок. Упитанный грызун размером с небольшую собаку. Веками степные кочевники охотились на тарбагана ради его ароматного мяса и ценной шкуры. Бывалый охотник перед тем, как начать промысел, сначала находит в стае сурка дозорного. Но ни в коем случае не убивает его. За ним надо проследить. Дозорный обычно дежурит у норы и в случае опасности предупреждает сородичей криком. Вот таким. Но если дозорный при виде охотника не кричит, если он вял или бежит куда-то в степь один, это плохой признак. Древнее предание объясняло это тем, что сурок побежал за лекарственными растениями, так как его сородичи больны. Охотиться на такую семью строго запрещалось. Другое предание гласило, если все же убил хилого дозорного, проколи ему подушечку лапы. Если кровь сворачивается, плохо течет, не ешь такого зверя. Лучше отдай собакам, они тарбагане болезнью не страдают. Некоторые охотники пропускали эти байки мимо ушей. А зря, потому что они подхватывали тарбаганью болезнь и умирали целыми семьями. Правда, их кочевья веками были так далеко друг от друга, что в эпидемию болезнь не выливалась. Но все изменилось в конце 19 века. Тогда немецкая химическая промышленность разработала новые красители, за счет которых дешевый мех тарбагана можно было сделать похожим на мех норки, выдры или соболя. Цены на сурка взлетели. В маньчжурскую степь из местного торгово-промышленного центра города Харбина прибыло огромное количество охотников. Они хотели денег и плевать хотели на дедовские сказки про тарбаганью болезнь. Горе-мани-хантеры массово ловили сурков, сдирали с них шкурки и заражались, вероятно, вдыхая мельчайшие капли и частицы из туш. Домой в Харбин они ехали в тесных вагонах по китайской восточной железной дороге, КВЖД, и там заражали уже друг друга. Вы, конечно, уже догадались, что тарбаганья болезнь была чумой. И в 1910 году в Маньчжурии начался самый заметный эпизод третьей чумной эпидемии. Той самой, что началась в Китае, а потом перекинулась на Индию.
3: Харбин. Этот крупнейший торговый центр Северной Маньчжурии, мощно развивавшийся благодаря счастливому сочетанию железнодорожного узла с судоходством по реке Сунгари, город, претендовавший на звание столицы Маньчжурии, ныне застигнут страшным бедствием. Его посетила черная смерть. Не стану останавливаться на огромном числе жертв, унесенных в могилу страшной эпидемией. Вы уже знаете об этом из телеграммы. Но сухие цифры не могут передать всего ужаса жителей Харбина, знающих, что страшное гостье бродит среди них. Бродит ежечасно, ежесекундно. Вообразите хотя бы огромное число фанс, китайских лачуг, скученных массами, навалившихся друг на друга, прилепившихся одна к другой и изредка расступающихся, чтобы оставить место для узкой дороги, на которой вязнет в грязи арба, запряженная несколькими лошадьми. В каждой такой фанзе ютятся 20-25 человек, спящих в повалку на канах. Это что-то вроде низких нар. Слюдяные окна не дают притока воздуха. У самой двери образуется от отбросов помойная яма, часто сливающаяся с такой же ямой у дверей соседа. Что же тут удивительного, если при таких условиях чума вызвала огромную смертность? Если китайцы падают сотнями и лежат неубранными в грязи и мрут там же, как мухи, заражая и без того ужасную атмосферу. Если никакой санитарный надзор прямо-таки практически невозможен. Если в каждой фанзе просыпающиеся китайцы оставляют 1-2 окоченевших трупа каждую ночь. Чумные трупы гниют на улицах, в помойных ямах, в переполненной до краев экскрементами канаве окружающий город, на кладбище, распространяя страшную эпидемию, увеличивая все прогрессирующую смертность среди китайского населения.
1: Вот такую картину у пригорода Харбина рисовал автор письма, опубликованного 30 января 1911 года во Владивостокской газете «Восточный посредник». Неспроста все-таки теория миазмов как источника болезни держалась так долго. Очевидно, что самые страшные инфекции обычно ходят по самым грязным и вонючим местам. Проблема в том, что таким местом в начале 20 века была вся китайская часть Харбина. Тогда городом, кстати, управляли совместно Китай, Япония и Россия. Так что борьба с чумой в регионе стала совместным делом сразу трех государств. Лекарства от чумы по-прежнему не было. Сыворотка Ерсена худо-бедно работала от бубонной формы, но в Маньчжурии болели в основном легочной. Так что основной мерой борьбы с эпидемией оставался карантин. Действовать надо было быстро. Купированием занимались лучшие врачи. С китайской стороны человек по имени Улян Дэ, получивший образование в Кембридже. Он решал орг-вопросы, взаимодействовал с китайской администрацией и даже написал петицию местным властям с просьбой разрешить сожжение чумных трупов, что по китайским обычаям было запрещено. С русской стороны борьбой с чумой руководил уже опытный и заслуженный Даниил Заболотный, глава русской экспедиции, направленной в Маньчжурию Камачумом. Они разделили Харбин на 16 участков, каждый из которых обслуживала бригада в составе одного врача и пары фельдшеров. Так, под наблюдением врачей оказались самые крупные промышленные предприятия и мастерские, а еще магазины и жилые дома. Также участковые каждую ночь обходили ночлежки, харчевни и опиекурильни, чтобы выявлять больных. Это была очень опасная и вредная работа. Во время ликвидации чумы в Маньчжурии умерло 8 врачей, 4 студента-медика, 6 фельдшеров и 924 санитара, которые собирали трупы. Благодаря их подвигу, а еще множеству мер, принятых китайскими и российскими властями, к концу апреля 1911 года эпидемию объявили ликвидированной. Необязательная, но очень милая история. В одной деревне под Харбином, рядом с телами погибших родителей, врачи обнаружили 6-летнего мальчика, который каким-то чудом не заразился чумой. Ребенок называл себя Ян Гуй. Даниил Заболотный решил его усыновить и отправил к жене в Петербург. Так у него появился приемный сын Ян Гуй Заболотный. Но это все еще был не конец третьей пандемии чумы. Она успела распространиться и в Африку, и в Северную и Южную Америку. Приплыла на Мадагаскар. Там, кстати, до сих пор сохраняется крупнейший мировой очаг чумы. А еще чума локально возникала на окраинах крупных империй аж до середины 20 века. Например, в 1930-х вспышка была в Нагорном Карабахе, куда и отправился Лев Зильбер из начала нашей истории и где умер его молодой коллега Лев Марголин. Всего жертвами третьей пандемии официально стали 12 миллионов человек. А уже после некоторые страны пытались сделать из чумы бактериологическое оружие. Но это отдельная история. О том, как это было, слушайте в бонусе к этому эпизоду. Он выйдет через неделю и будет доступен по подписке «Либо-либо плюс» в Телеграме. Можно слушать как в закрытом Телеграм-канале, так и в нашем приложении «Либо-либо плей» или по отдельной подписке в Apple подкастах. Ссылки будут в описании. Ну а нам, кажется, уже пора бы найти и лекарство от чумы. И тут тоже нет смысла делать интригу. В 1943 году американский микробиолог Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин. Он отлично убивает чумной микроб. Правда, надо успеть ввести лекарство в первые часы после заражения. Ну а теперь тотальный срыв покровов. Исследуя молекулярное строение Yersinia pestis уже в 20 веке, ученые составили полную картину того, почему бактерия чумы такая заразная и такая смертоносная. Я уже рассказала, что секрет в способности чумы прятаться от иммунитета и вселяться в макрофаги. Но только в 20 веке ученые поняли, как именно она это делает. И один из факторов – маскировочная капсула.
0: Маскировка чумы происходит при помощи капсульного антигена. Это такой антиген, который ее покрывает снаружи. И то есть все белки иммунитета и все, с чем она сталкивается, видит именно этот антиген, который называется F1. Эти белки абсолютно уникальные для чумы. Их нет больше ни в одном патогене, который есть у человека. Подобные механизмы есть, то есть тоже сальмонеллы, шигеллы, то есть дизентерия, тоже покрыты специальными оболочками для защиты от иммунитета, но они вообще даже близко не подходят по эффективности к оболочке чумы. И поэтому распознавание чумы иммунитетом происходит очень плохо, настолько, что она практически не распознается.
1: Вы помните, что чума убивает человека, потому что он не ее оригинальный носитель. Я рассказала и про зоонозы, и про природные резервуары, где инфекция циркулирует столетиями. Но что-то тут все равно не сходится. Если в природе чуму разносят крысы, тарбаганы и прочие звери и их блохи, то почему они сами умирают от чумы? Значит ли это, что они не единственные хозяева чумного микроба? Основные резервуары инфекции действительно связаны с популяциями грызунов. Но вопрос тут тоньше, чем кажется.
0: Чума находится совсем не в том основном хозяине, в каком считается. Считаются грызуны и блохи.
4: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим, «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Но кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался.

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова. Я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это ж так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела. Чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть, близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Мама говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, тогда, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза, и мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться, и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доул смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточен на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, потому что не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Инелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением доул занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо он сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение там, определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою долу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю «про смерть и про жизнь». У меня есть инстаграм «Доульский», и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из Инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно – я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающую или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, мы, если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доул смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там, к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же, там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно

0: найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так, в основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
1: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛД. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
2: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини. И один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
1: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
2: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
1: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка и Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
2: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах? А в какой ты сейчас стране находишься? Знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права? Если у тебя есть ВНЖ или нет? Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа...

0: Мойшу на мою похороны, на мои не звать. Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови. Но так и знаю, удовольствия от похорон я не получу. Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что а тебе вообще ничего не важно. Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет. Плевать на банки.
1: Доступы, соцсети.
0: Да, вообще ничего это не интересует. Только интересует то, что меня не будет.
1: Всем ли нужна доула смерти?
0: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
2: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
0: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
2: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
3: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
2: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
4: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
1: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
4: За которую платила я, да.
2: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
4: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслимыми человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
2: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
4: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
2: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса только через мой труп. Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца и все в таком духе? В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жалостных речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Это «Медуза».
2: Жень, пока мы не начали, пока на берегу, ответь мне на главный вопрос вселенной.
3: Я?
2: Да. Битлз или Стоунс?
3: Блин. Серьезно?
2: Серьезно.
3: Смотри, и Битлз, и Стоунс.
2: Так.
3: В разных ситуациях. Например, когда был ковид, я провел его на даче в основном, в деревне у дедушки.
2: Ага.
3: Я там много чего строил. Там, ну, все время работал руками. Я делал сундук, например, я сделал двери сам.
2: Класс.
3: Многие всякие штуки делал, и обнаружил, что никакая музыка, которая мне в обычной жизни нравится, я ее слушаю, не канает вообще. Я там, отрываясь от рубанка, на секунду, менял плейлисты лихорадочно, и в итоге остановился на идеальном варианте. Это Rolling Stones.
2: То есть для работы руками?
3: Для работы руками, для чего-то такого классного, не побоюсь этого слова, для такой нормальной мужской работы, такой физической и, в общем-то, довольно креативной.
2: Да.
3: Rolling Stones подходит...
2: Ну,
3: офигенно.
2: Бодрый, есть, мажорный рок-н-ролл.
3: И даже баллады, в общем, такие рок-баллады.
2: Да, да.
3: О всяком. О наркотиках, о любви и так далее. Они тоже канают отлично, так что в этих случаях Rolling Stones.
2: А Beatles для каких случаев?
3: Beatles вообще в других ситуациях идет.
2: А Beatles для души?
3: Для души, например, когда за рулем я еду. Я, правда, предпочитаю Пола Маккартни слушать сольного.
2: Это мы тоже поговорим.
3: Окей.

0: Так мы не начали еще, что ли?
1: Мы уже начали, да. Но да, давай представимся хотя бы, да.
0: Ну давай, я Евгений Федоров, группа Текила Джаз, Оптимистика, Оркестр и Зорги. Я здесь, на подкасте «Медуза», кроме звезд.
1: Меня зовут Александр Филимонов, я журналист «Медузы». И это, да, подкаст «Кроме звезд». Такая наша маленькая, уютная радиостанция мечты.
0: Радиостанция мечты, но обсуждаем мы все равно звезд с тобой, как правило.
1: Ну, не тех звезд, которых обсуждают сейчас все, допустим.
0: А кого обсуждают все сейчас?
1: Ну, не знаю, Тейлор Свифт, Билли Айлиш. Хотя и Битлз тоже обсуждают.
0: Это же какой-то обвал. Сначала последние две недели перед выходом альбома Rolling Stones была массированная атака такая, которой не приснится даже Билли Айлиш.
1: Да, правда.
0: Это было довольно смешно, потому что зачем Rolling Stones реклама, какая бы то ни была.
1: А ты знаешь, как выясняется, мне кажется, нужна, потому что очень многие старые группы, ну как старые, вот золотого века, да, они же объективно проигрывают в цифровой среде, в современных соцсетях, новым звездам. То есть просто посмотри на статистику просмотров там тех же Rolling Stones и Beatles в YouTube, и сравни там с каким-нибудь Дрейком, или когда выходит у Тейлор Свифт, сразу миллиарды просмотров, а у Битлз так такие средние 10 миллионов.
0: Ну, я, видимо, старый человек, я никогда не смотрю на число этих просмотров, даже не знаю, где это делается.
1: Схлынули уже первые какие-то громкие там новостные заголовки, первые эмоции, споры, восторги и все прочее по поводу того, что в прессе пафосно назвали последняя песня «Битлз». Сейчас мы можем с тобой, что называется, на трезвую холодную голову спокойно обсудить это произведение. Давай я введу в курс дела, если кто-то не знает, хотя, мне кажется, наверняка все уже слышали, потому что это была точно такая же массированная атака в прессе, что называется, массированная кампания. В начале ноября была опубликована песня под названием «Now and Then». Это довольно легендарная в среде поклонников «Битлз» незавершенная демо Джона Леннона, которую он записал под аккомпанемент фортепиано на кассету в 1977 году. В 80-м Джон Леннона застрелил сумасшедший поклонник Марк Чепман. С тех пор надежды на какое-либо воссоединение «Битлз» разбились как бы навсегда. Тем не менее, в 94-м году три оставшихся живых участника «Битлз» встретились, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, чтобы поработать над ретроспективным сборником «Антология». И, о чудо, вдова Джон Леннона, Йоко Оно, дала им эту кассету, на которой были три песни «Free as a Bird», «Real Love» и «Now and Then», чтобы они поработали и закончили эти вещи. Две песни были сразу же моментально взяты в работу, сделаны, и они тогда вышли синглами. Я помню, что это было какое-то просто вот настоящее осязаемое счастье, ну, разумеется, с привкусом ностальгии, когда вот вдруг вот великая группа вернулась, да еще и, господи, с новыми песнями, которые звучат как вот старые добрые «Битлз». И было такое, ну, просто мурашки шли. И, честно говоря, если я до сих пор включу хоть «Real Love», хоть «Free as a Bird», это сразу моментальное такое как бы... Вот так... Песня «Now and Then», они тогда тоже начали над ней работать, но она не пошла, что называется. Там были шумы, мешающие на записи, и они тогда не смогли качественно отделить голос Леннона от фортепиано и от этих посторонних шумов.

0: И, в общем, что-то поигрались и забросили ее, эту песню. Казалось бы, навсегда. В 2001 году умер Джордж Харрисон. Тоже уже как бы нет никаких возможностей, вроде как уже двое из оригинального состава ушли из жизни, и, в общем, что делать с этой песней. Но в 2021 году внезапно на помощь пришел режиссер Питер Джексон. Он работал с архивными записями, видеозаписями «Битлз» периода создания альбома «Let It Be», 69-й год, смонтировал совершенно чудесный, великолепный фильм «Get Back», ты же наверняка смотрел.
1: Я не смог его досмотреть, честно
0: Почему?
1: Говоря.
0: Почему? Ты что? Это же такое счастье. Я это счастье, настолько близко не видел «Битлз» никогда.
1: Это счастье, которое я дозированно смотрю. То есть я не смог досмотреть, потому что это переполнявшее.
0: Переполняло.
1: Его откладываю, я смотрю его по чуть-чуть.
0: Это, кстати, хороший вариант, потому что счастье тоже надо дозировать, это правда.
1: А то, микродозинг, понимаешь?
0: Микродозинг работает. А то может случиться и передоз счастья все-таки. Так вот, да, и он составил такую огромную ленту, и во время работы над этим фильмом, как выяснилось, он применял искусственный интеллект для того, чтобы как-то очистить эти записи, в том числе в аудиоформате, чтобы они чище, лучше звучали. И вот этот вот, эту нейросеть взял в работу Пол Маккартни, смекнул, что можно с помощью этой нейросети очистить то самое легендарное демо «Now and Then». Они очистили, достали голос Леннона, Маккартни сыграл партии фортепиано, бас-гитары, пришел Ринго Стар, сыграл ударные, взяли гитары Харрисона, которую он записывал в 95-м году.
1: В той еще не пошедшей
0: версии. В той не пошедшей версии в народ, да. И получилась последняя песня «Битлз».

0: Кстати, надо сказать, что это, конечно, фурор произошел по всем этим фронтам. Она заняла первое место в хит-параде Великобритании впервые за 54 года. То есть предыдущая песня «Битлз», возглавлявшая хит-парад Великобритании, была в 69-м году. То есть они установили некоторое количество таких абсолютных рекордов, ну, скажем так, весьма сомнительных, потому что, типа, они стали самой старой группой во главе британского чарта за всю ее историю.
1: Понятно.
0: Но скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь эту работу? Это шедевр или пшик?
1: Саша, ну кто мы с тобой такие, чтобы обсуждать достоинства группы «Битлз»? Я вот не очень понимаю.
0: Ну как, мы просто фанаты. Что ты почувствовал, когда ты включил первый раз вот эту песню? Что ты подумал, какие у тебя появились эмоции от этого?
1: Во-первых, кто мы такие? Это раз. Слушай, ну мне с первого взгляда эта песня не то чтобы не понравилась, но как бы сказать...
0: Чтобы не обидеть.
1: Мне как бы стало понятно, почему она не пошла вот в каком 94-м году?
0: Да.
1: В 94-м году. Стало понятно, что...
0: Почему с такой легкостью они отказались ее, не стали ее дорабатывать?
1: Да, потому что там была «Free as a Bird», которая фантастическая песня.
0: Да.
1: Которая, кстати, была дописана. Ты знаешь, что там...
0: Конечно, Маккартни не доделал, да.
1: Дописал.

0: группа Chicken Dress играла на нее, кстати, кавер. Он нигде не сохранился, кроме какого-нибудь, может быть, видео, потому что это был концерт, посвященный 50-летию, по-моему, белого альбома.
1: Ага.
0: Где мы играли пару вещей из белого альбома. Плюс бонусом мы сделали кавер на эту песню, потому что именно нее хотелось сделать кавер.

0: Это был захватывающий, кстати, для нас работы. И Физа Бёрд, я как раз тогда про нее много читал, как она была сделана, как сэр Пол над ней работал, да. И так далее, и так далее. Это гениальная песня. Конечно же, Now and Then, она во многом проигрывает вот той песне. Видимо, проигрывала тогда. Угу. Но сейчас, когда до нее дошли руки, и, знаешь, я послушал ее вот несколько раз и долго откладывал, знаешь, какой момент? Посмотреть видео.
1: Да.
0: Потому что я не люблю смотреть музыку через видеоклипы, я люблю, когда музыка происходит сама по себе, и видео, которое могло бы к ней осуществиться, оно осуществляется в твоей голове. Я долго откладывал, пытался слушать только аудио и не смотрел вот этот классный, как потом выяснилось, видос. О чем теперь пожалел, потому что я вот посмотрел его и выяснил, что совершенно все иначе. Потому что я видел эти глаза Пола и эти смешные ужимки Ринга и прочую работу, которая, я не знаю, как технически это было все сделано, совершенно невероятным образом каким-то. Меня с этой песней примирило, теперь я ее полюбил. Мне эта песня напомнила Radiohead в том смысле, в котором я Radiohead не люблю.
1: Ох ты! В каком это смысле ты его не любишь?
0: В гармоническом. Вот гармонические последовательности, вот эти странные такие заунывные, унылые какие-то вот такие, за что Radiohead все любят, а я нет.
1: Это внезапное очень сравнение.
0: Поскольку я такой последовательный, не то чтобы критик, но как я могу критиковать Radiohead? Господи, кто я такой, чтобы критиковать Radiohead? Ну, неважно. В общем, мне далеко не всего Radiohead нравится, и как раз вот эта вещь мне показалась, она должна понравиться точно поклонникам Radiohead и Земфиры. Вот 100%. И так произошло. Я читал первые отзывы своих друзей в Фейсбуке, где-то еще, кто там писал восторженные какие-то отзывы. Это 100% всегда поклонники Radiohead и Земфиры. И вот они от этой песни зафанатели с первого тычка, а я нет. Я примерно с 18-го. Теперь она мне нравится. И большое счастье, что она есть. Вообще, в принципе, классно, что она появилась.
1: Это правда.
0: Вне зависимости от того, нравится она какому-то Жене Федорову, не нравится она какому-то Жене Федорову. Она просто, она есть, и это очень круто.
1: Несомненно, это очень приятно, что есть, даже если это будет называться последняя песня в истории группы, это всегда какое-то особо трепетное чувство, когда появляется какой-то новый материал.
0: Когда я смотрел видос, наконец-то, у меня вдруг в голове возникла фраза Шевчука.
1: Так-так,
0: удивительно. Последним костром догорает эпоха.
1: Да, я вспомнил еще фразу, например, Евгения Хафтана, которую я увидел в Фейсбуке по поводу песни. Он написал, что старый мир умирает под музыку его лучшей группы.
0: Это созвучно, да, с фразой Шевчука, который имел отношение к совершенно другим вещам.
1: Ну, конечно, да-да-да. Но ты знаешь, я все-таки не разделяю эту историю. Мне кажется, это немножко такая, как бы, очень... Ну, после таких фраз, знаешь, как будто все, ложись в могилу и до свидания, мир. Нет, мир движется дальше, музыка другая появляется.
0: Мы просто сейчас именно ощутили, что Битлз давным-давно уже нет. Понимаешь, мы как бы смирились, что его нет.
1: Да.
0: Это есть в записях, это есть в сердце, мы слушаем его часто, я слышу это часто. А сейчас вдруг появилась новая система координат, вдруг появилась новая точка отсчета. Вот она датирована 23-м годом, ноябрем 23-го года, и отсчет Битлз финальный, такой ретроспективный, начался вдруг отсюда.
1: Ага.
0: Вот это удивительное ощущение. Потому что мы все привыкли жить с тем, что Битлз закончился в 70-м году.
1: Да, а оказалось, что нет.

0: Сэр Пол, конечно, сделал великую вещь абсолютно в песне «Free the Bird». Как раз он смог вернуть вот ту магию, когда они писали вдвоем с Ленноном, да? Ну, известно, что как бы Битлз начались именно с того, когда они вот два уникума, каких-то уникальных талантов вдруг начинают перекидываться какими-то строчками, музыкальными фразами, и у них рождаются совместные треки, кто-то там... Ну, потом известно, что они стали писать по отдельности, хотя все равно оставалось в названиях Леннон-Маккартни. Но мы слышим, когда есть песня Битлз, которая написана совместно, ты прям слышишь отчетливо, вот этот кусок написал Леннон, этот Маккартни, это все чувствуется. И он ровно то же самое смог повторить во «Free the Bird». И это слушается просто вот с мурашками. В «Now and Then» у меня такого не было. Хотя я понимаю, что он вот, вот прям воссоздал все точно так же. Знаешь, из таких кусочков, которые создают ту самую так называемую магию Битлз. То есть вот все как надо. Вот это его классический бас. Вот классический Леннон играет на фортепиано. Вот классический слайд гитары Харрисона. Вот классические битловские аранжировки вот с этими велочами.
1: Вот как раз вот это место, вот такой длинный бридж инструментальный. Вот мне показалось, что слишком скромно с ним обошлись. То есть я бы там дал бы жару какого-то, да, с более атональными какими-то, не атональными струнами, а чтобы использовать больше секундных каких-то интервалов, таких девяток. Ну, в общем, странно, какими славились Битлз, да, в самые главные свои времена. Знаешь, как... Здесь как-то все очень скромно, очень тихо и, как мне показалось, немножко робко.
0: Я, знаешь, как это характеризовал для себя? Нейро-Битлз. Это довольно стандартно. Это вот как будто...
1: Нейро-Битлз — это не то, что... Вот, например, мы начали разговор со сравнения опять с этого пресловутого Битлз Rolling Stones. Угу. Вот эта песня убирает для меня все равно при всех своих неочевидных... Это только... Это исключительно мое мнение, оно, как теперь принято говорить, неоценочное. Весь Rolling Stones последний, с которым было дикое количество хайпа, и который действительно выглядит как продукт нейросети.

0: очень классный, очень крутой альбом. То есть он сделан настолько круто, что по своей крутости приближается к еще одному продукту, который мне глубоко неприятен. Это группа Foo Fighters. То есть это такая музыка, написанная как будто вот нейросетью. При всех крутых вводных.
1: Я помню, что когда я послушал первый сингл, там аккаунт Angry назывался, потом вышел сингл с Леди Гагой, думаю, господи, какая тоска, все, это просто я даже включать не буду ваш альбом. Включил и офигел, насколько он сделан круто.
0: Он сделан круто.
1: Да.
0: Он звучит фантастически, там все на своих местах, и это пугает.
1: Возможно. Но это прям продукт своей эпохи. Вот нынешней эпохи. Так принято делать музыку. И мне кажется, в этом большая проблема, потому что в этом нет счастья, магии, творчества, чего угодно.
0: Мне кажется, это предмет отдельного какого-то разговора, потому что...
1: Так же, как и нет ее по большому счету, в Now and Then ее
0: нету. Там нет. Я скажу почему. Потому что в Now and Then, мне кажется, они подошли довольно робко вот к этому всему. Потому что там вот этот бридж, о котором я говорил только что, да. И я ждал, сейчас что-то. Она выглядит как песня, за которой последует следующая, где произойдет какой-то взрыв. Но последующей-то не будет.
1: Как интро, да, и слишком для финальной коды это не так пафосно, okay, массивно. Okay.
0: Либо, может быть, это сдержанная кода. То есть мы сейчас не можем сказать. Может, мы послушаем еще раз 100, да. И пройдет еще пару лет, если мир не взорвется окончательно ко всем чертям, с тобой... Возьмем все свои слова обратно через пару лет.
1: Запросто.
0: Такое может быть, и с гениальной музыкой такое случается.
1: Да, можно я тебе продолжу мысль про робкость? Я с тобой полностью соглашусь. Не знаю, слышал ли ты то самое легендарное демо Леннона Now and Then в оригинале?
0: Я не слышал его.
1: На самом деле там есть очень важный, интересный бридж между куплетом и припевом, который Маккартни просто выкинул. Он странный. Он действительно немножко выглядит как рудиментом там, потому что если соединить куплет и припев, вот это звучит идеально, как и сделал сэр Пол в этой финальной версии. И он выкинул этот бридж. Он был у Леннона там недописанный, недоигранный, немножко кривой, но в этом была какая-то магия, в этом бридже.

0: Мне кажется, это как раз про то, что ты говорил, что если бы это что-то сделать сумасшедшее и неробкое, вот такое более...
1: Да не обязательно сумасшедшее. Просто дело в том, что у меня есть любимый Битл.
0: Какой?
1: Мой любимый Битл — это Джордж Харрисон.
0: Дай пожму тебе руку, обниму, потому что мой тоже.
1: Конечно, но кто еще-то? И то, что именно Джордж Харрисон, насколько я знаю, эту песню поставил на ней.
0: Крест? Типа,
1: крест.
0: Он сказал, это fucking rubbish. Чертовый мусор. Даже хуже сказал.
1: Мой любимый Битл сказал вот так. Я ему доверяю. У меня есть второй любимый Битл, это Пол Маккартни.
0: И... А он сказал по-другому.
1: Он сказал по-другому, но окей, время прошло, и...
0: Это, кстати, важно...
1: Кто мы такие, скажу в десятый раз, чтобы обсуждать.
0: Но это, кстати, важный этический вопрос, который сейчас и без нас поднимают, да, как бы, хотел ли Леннон, чтобы эта песня вот так появилась? Мы же никогда не ответим на этот вопрос. Это уже распоряжаются этим его наследники. Он сочинял это для себя. И вдруг это стало последней песней Битлз. Харрисон играл песню, которая ему не нравится. И теперь как бы тоже его наследники говорят, да нет, все хотели работать над ней.
1: Слушай, я прекрасно знаю, как играть в группе музыку, которая тебе не нравится. Мне приходилось это делать.
0: Что это за группа была?
1: Объект насмешек. Там мне не все нравилось в последние годы.
0: Окей.
1: А сейчас были прям такие мощные трибьют высказывания в последние пару лет. От меня требовалось какое-то участие и... Иногда какая-то консультация про те песни, которые я терпеть не могу, понимаешь? И из-за этого моего отношения к тем песням группы в том числе и распадалась когда-то давно. Вот, и теперь приходится к этому возвращаться. Что за ерунда? Зачем? Ну, в общем, я прекрасно понимаю вот мысли Харрисона, который является моим самым любимым участником группы Битлз.
0: Конечно, конечно. Его всю жизнь зажимали, Леннон Маккартни, разумеется, своим талантом, и он в тени их рос-рос, и вырос, когда уже, когда там Кэбби Роуд, он сочинил Something и He Comes the Sun, они уже поняли, что это нельзя скрывать, да? А когда Битлз распались, он первый выпустил из них тройной альбом All Things Must Pass, который просто взорвал все чарты, возглавил там хит-парады Америки и Великобритании, и это совершенно великая пластинка.
1: Да просто он дядька был офигенный, по-моему.
0: Да.

0: Я слушаю часто Джорджа Харрисона. Как раз он из того плейлиста, который я слушаю в автомобиле. Довольно много Маккартни и очень много Харрисона. Леннона никогда я не слышал в машине.
1: Машине, не машине. Вообще, как бы, как ты относишься к его сольному творчеству? Он не близко на тебя, да?
0: К кому?
1: Леннон.
0: Кто мы такие, чтобы обсуждать Леннона? Я просто не понимаю. К Леннону я отношусь гораздо более прохладно, нежели к остальным.
1: У меня тоже есть какое-то такое ощущение, ну, разумеется, не снижая никакого пафоса и признавая его великий талант супер-классного бунтаря. Ну, там есть великие альбомы, типа Imagine.
0: Да, конечно, есть куча
1: Plastic on a Band,
0: гениальных там, песен, конечно,
1: да,
0: у него,
1: да, это
0: безусловно.
1: Понятно, что там не очень ровное сольное творчество по сравнению с тем же Маккартни, который просто вылил такую россыпь альбомов. И они тоже разные. Где-то были совершенно прекрасные, где-то проходные. Но что для меня важно про Маккартни, то что даже в самом фиговом альбоме у него находится какая-то одна просто гениальная песня.
0: Я скажу обратное. Даже в самом хорошем альбоме Маккартни находится самая поганая песня. Так вот, это случается. У Битлз, на самом деле, очень большое количество песен, которые я не перевариваю.
1: А, вот так вот, да?
0: Просто. То есть я не могу их слушать просто.
1: Например, назови парочку.
0: Ну, например, я терпеть не могу песню «Мишель», например.

0: окей, почему нет? Потому что она слишком слащавая.
1: Ну, я думаю, что какая-то травматическая история, потому что мы в Советском Союзе были вынуждены часто слушать то, что есть.
0: Да.
1: То есть у тебя есть какой-то набор из 3-4 пластинок, других просто нет, и ты слушаешь их.
0: То, что пиратским образом выпускалось на мелодии, первые песни Битлз.
1: Так называемые миньоны, да. И там есть одна песня, которая тебе нравится, остальные тебе не нравятся, но ты все равно их слушаешь, потому что это же Битлз, и ты должен их слушать, потому что это же вот окно. Оно окном являлось, естественно. Но теперь вот, когда слышу вот какие-то такие штуки, я думаю, господи, зачем я это слушал? А есть гениальные абсолютно, а есть не очень. Это, кстати, очень хорошо о них говорит, потому что у них есть удачные и неудачные. По-моему, это круто. То есть невозможно же быть только большим удачником абсолютно во всем и угождать прямо всем.
0: А ты помнишь, как ты впервые услышал Битлз, и что ты почувствовал? Я знаю, что многие музыканты, ну, например, тот же Макаревич и БГ, говорят, что именно в тот момент, когда они услышали Битлз, они поняли, чем хотят заниматься в жизни.
1: Я помню, как услышал Битлз, но дело в том, что я чуть помладше, и я раньше, чем Битлз, услышал Лед Зеппелин. У меня все банально началось с «Лестницы в небо». Я услышал и офигел.
0: Угу.
1: А уже потом я стал слушать Битлз и так далее.
0: Ну, тоже хорошая точка входа.
1: Вход такой, что мало не покажется.
0: Да.
1: И я до сих пор слушаю «Лестницы в небо» с обожанием.
0: То есть не надоедает никогда?
1: Нет, абсолютно не надоедает. Я как раз тот человек, который приходит в музыкальный магазин, берет гитару и начинает играть «Лестницы в небо».
0: И сразу тебя выгоняют.
1: Я оглядываюсь всегда трусливо по сторонам. Нет ли этой знаменитой надписи «No Stairway to Heaven»?
0: Да.
1: Если ее нет, то я спокойненько беру и играю эти аккорды. Потому что, в принципе, это одна из первых песен, которую научился играть на гитаре, в принципе.
0: Mm-hmm.
1: Спасибо моему брату Дюше, который мне показал, как правильно играть «Stairway to Heaven», а не так, как все.

0: начале 70-х.
1: Не запрещено, но это тоже был дефицит абсолютный, потому что это начало 90-х. Отец, когда увидел это, он просто схватился. Он никогда не видел такого количества...
0: Не могло быть дефицита, мы же родной. Ты чего?
1: Мы жили в городе Киров, я тебе напомню.
0: Ну окей.
1: Там не очень было много всего. И когда я... Вот у меня передо мной эти лежали все альбомы, я их послушал, я понял, ого, кажется, я должен посмотреть, что еще есть у этой группы. Разумеется, никакого интернета в Википедии нету. Надо было найти музыкальную энциклопедию. Я посмотрел. Ага, тут еще 7 альбомов.
0: То есть ты пошел в библиотеку?
1: Я стал покупать себе эти книги, энциклопедии, штудировать их, разумеется. У меня много всяких было книжек. И книжки про Битлз, вот эти все знаменитые авторизованные биографии Хантера Дэвиса. И эти пресловутые книжки конспирологические про то, что Пол умер, вот это я все читал, все эти бредятины. Нашел, какие альбомы надо докупить и послушать. И дальше начинается квест найти их. Это ты же не открываешь телефон, нажимаешь Spotify, у тебя вся дискография. Надо пойти в магазины, поискать. И это заняло еще несколько лет, чтобы найти. В общем, это какое-то волшебное магическое путешествие, как пели группа Битлз.
0: Прекрасный альбом.
1: Да. Один из лучших. Кстати, надо сейчас, наверное, и спросить, какой у тебя любимый альбом «Битлз»?
0: Ой, слушай, всегда по-разному. То есть зависит от времени суток, времени года, настроения и того, чем я занимаюсь. Если я делаю сундук, то никакой.
1: Ну хорошо, вот сейчас, данное время года, суток и всего настроения.
0: Я думал об этом, и тоже в беседах каких-то, когда обсуждали какой-то альбом. У меня когда-то был «Револьвер» самым любимым.

0: Я помню, что у меня есть какой-то блок песен, который вот для меня...
1: Навсегда с тобой.
0: Навсегда со мной. И он гораздо более релевантен, потому что в каждом из моих любимых альбомов есть какие-то нелюбимые песни.
1: Хорошо, ну назови тогда, может быть, этот блок песен...
0: Ой, слушай...
1: 3-5 максимум, что-то такое, что вот прямо то, что... Вот...

0: Начну с этой песни.
1: Невероятный выбор. Не ожидаешь от тебя, что ты
0: почему?
1: Такой лиричный, романтичный.
0: Я очень сентиментальный. Чем старше становлюсь, тем этот порог во мне все явственнее и явственнее проступает.
1: Ну, я тоже.
0: И любовь к Полу Маккартни, она все больше и крепче, и крепче, и крепче. Угу. Именно к его мелодическому таланту.
1: Ты считаешь, это его вершина, вот The Long Winding Road, гармоническая,
0: в рамках, просто в рамках Битлз.
1: В рамках Битлз, окей, да.
0: И не могу сказать, вершина или нет, я не музыкальный критик. Я
1: ну, любимая просто, да.
0: Но одна из самых любимых.
1: Да, то есть, да.
0: Я думаю, что надо у него спросить, какая у него вершина. И наверняка он ответит, ну, что вершины будто... он еще не достиг.
1: Да,
0: это... И как любой большой мастер, он наверняка где-то находится в пути и в ожидании какого-то следующего события в своей жизни.
1: Да.
0: Уверен в этом, и это чувствуется.
1: Еще пару песен битловских. Ну, понятно,
0: Here comes the sound.

0: Белый альбом, конечно, главный, любимый.
1: Вот там как раз такое количество всякого такого странного, непонятного.
0: Именно этим он и хорош. Все это складывается в какую-то совершенно чарующую картинку. И Джордж там великолепен, While My Guitar Gently Weeps.

0: А Ринго?
1: Про Ринго давай немножко умолчим.
0: А почему? Ринго исполняет прекрасную песню, которая... Good night, sleep tight.

0: Вы ее пели?
1: Мы ее пели как раз на том концерте, когда играли вот этот трибьют.
0: Вот эту я слышал ее, да.
2: Прекрасная песня, по-моему.
0: Это был единственный раз, когда ты делал какие-то каверы на битлов?
1: Да, был единственный вечер. Да. Там все так классно сделано, зачем еще портить?
0: Кстати, такой вопрос на подумать. А в чем вообще магия Битлз? Как ты для себя...
1: Нормальный вопрос вообще.
0: Как ты для себя оцениваешь это как-то? Для меня, как для битломана, знаешь, это немножко такое почти религиозное состояние, да? Ты как бы, ты фанат до мозга костей. А ты спокойно говоришь, что, например, даже в самом хорошем по альбоме есть какие-то совершенно проходные песни у Битлз, которые тебя бесят, например.
1: And I love her. Которыми до сих пор, когда я ее слышу, мне кажется, что I love my car. Я люблю мою машину. До сих пор это слышится. Я знаю, что поется совершенно другое. Но, блин...

0: Блин, такая хорошая песня.
1: Да, мне ребенок ее очень любит, а я ее ненавижу. Потому что... Короче, вот есть непонятных масса вещей, мне их не объяснить. Вот не нравится и не нравится, вот и все. Мне стыдно в этом признаться, но есть вещи у Битлз, которые мне не нравятся. Это общеизвестная и любимая песня. В этом нет никакой снобской позиции. Знаешь, вот ох, эта песня такая слишком сладкая, поэтому я не буду слушать, типа Мишель. Просто вот она меня раздражает.
0: Но при этом ты же чувствуешь, что... Ну вот есть какой-то... Это, кстати, сложнее с годами объяснить новому поколению, да, потому что за давностью времен немножко все стирается. Но ведь когда ты начинал слушать музыку, это все было очень живо, и все понимали, что Битлз — это какая-то очень особенная группа, что вот в ней есть, ну вот эта магия, да, что-то вот не случайно именно эти четыре парня сошлись в одно время, в одном месте, и вот на них сошлось все, что надо. Они выдали... ту музыку, которая нужна миру вот здесь и сейчас.
1: Очень хорошее объяснение есть в фильме «Man in Black».
0: Какое?
1: Когда герой попадает в этот центр по борьбе, с иноп... вернее, по трудоустройству инопланетян или по регистрации инопланетян, где там мы видим, что и Элвис, и кто-то еще, все были инопланетяне.
0: Да-да-да.
1: Мы узнаем, что, господи, и этот тоже, и этот тоже. Короче, у меня вот только такое объяснение, примерно как в «Man in Black», потому что это инопланетяне какие-то.
0: Ну, какие инопланетяне? Вот Пол Маккартни до сих пор ходит рядом с нами. И...
1: Он отлично маскируется.
0: Скажи, а чего ты любишь из вот сольного Маккартни? Давай перейдем к нему немножко.
1: Сольного Маккартни люблю очень много и точно так же очень много не люблю. Также на какую-то пластинку, которую мне очень нравится, скажем, «Band on the Run», и там тоже есть пара номеров, которые я проматываю всегда, не могу слушать просто физически.
0: Бывает, да.
1: Согласен. Это нормально. Ну, вот и все. У меня есть какой-то корпус песен, который я люблю, и он, как правило, не совпадает с огромным количеством битломанов, которых я знаю.
0: То есть... Вот как раз назови, пожалуйста.
1: Не хочу.
0: Да?
1: Да. «Silly Love Songs». Вот будешь смеяться, одна из самых моих любимых песен.
0: Конечно, хорошая, прекрасная.

0: Я помню, что для меня, знаешь, это такой момент, когда ты вот открываешь для себя музыканта, влюбляешься в него, и вдруг у него в этот прямо момент выходит новый альбом. И это становится довольно важной вехой для тебя, потому что это вот здесь и сейчас. И поэтому, например, я поскольку начал внимательно слушать музыку там в начале 90-х, и для меня вот эти альбомы, которые выходили прямо на моих глазах, они важные, Маккартни, там типа я очень люблю... как там, Off the Ground, Flaming Pie, они как бы уже считаются, что, может быть, такой Маккартни не лучшего разлива, но я прям очень люблю все это.
1: Знаешь, не лучшего разлива, человек просто живет, как живет. Ты знаешь, меня со многими вещами примеряют, вот я тебе говорил, что я не люблю видео смотреть.
0: Да.
1: Я имел в виду видеоклипы, а вот всякие концертные, живые всякие штуки, и студийные иногда тоже, я смотреть обожаю. И у меня с огромным количеством вещей, которые, кстати, мне не нравятся у Пола Маккартни, например.
0: Да.
1: Я вижу, как он играет их живьем. Я просто смотрю, как он играет на бас-гитаре.
0: Ага.
1: И я понимаю, как это сделано живьем. Я думаю, о, надо к этой песне присмотреться. То есть моя слушательская претензия, она моментально растворяется, как только я вижу, как это сделано. А Пол Маккартни, между прочим, один из моих любимых басистов. Ну, вообще басист недооцененный. То есть когда люди рассказывают про своих любимых бас-гитаристов, они Пола Маккартни, как правило, не принимают во внимание. Даже если любят Битлз и его песни. Потому что Маккартни действительно, он не блещет какой-то техникой. Вернее, не то, что не блещет, он ее не демонстрирует, какую-то супертехнику. Он просто играет очень точно, очень лаконично вокруг голоса и в прямом взаимодействии с голосом, с мелодией основной вокальной. И это фантастическая школа.

0: Поэтому во многих смыслах для меня Пол Маккартни гораздо более любимый бас-гитарист, да, нежели, скажем, Маркус Миллер там, или Джон Патитуччи, который там выдает там, мегатонны нот в одну секунду и так далее. Пол Маккартни гораздо интереснее, потому что он в гармонии находится и знает, где, в какой момент, какую ноту взять, и у него отдельный голос принадлежит бас-гитаре. Он поет и играет какую-то себе поддержку. Иногда даже не поддержка, а какой-то антагонист у него там есть в басу. Это очень круто.
1: Можно продолжу эту мысль, поскольку кого как не тебя спросить. А как ты оцениваешь ритм-секцию группы Beatles? То есть еще ударный Ринго вкупе с басом Маккартни. Есть такое общее расхожее мнение, что Ринго довольно простой барабанщик.
0: Ну и что?
1: Но при этом, когда я вижу какие-то видосы, когда современные барабанщики, там типа Чад Сми, там из РХЧП, тот же твой нелюбимый Дэйв Гролл из Foo Fighters, или там Questlove из The Roots, они просто садятся на камеру и говорят: «Ринго? Да это же просто мы вот росли на нем, посмотрите, что он творит, как бы».
0: Про Гролла я не говорю, что он мой нелюбимый. Мне не нравится его продукт
1: Foo Fighters. Хорошо. Ну, мы отвлеклись, не важно.
0: Вот отвлеклись. Но да. Ринго, конечно же, крутой. При всей кажущейся простоте там есть драйв и юмор, что самое главное.
1: Юмор?
0: Юмор.
1: Класс.
0: Это очень важно для музыканта и самая ирония. Я думаю, что Ринго до сих пор такой здоровый, дай бог ему здоровье и так далее, и классный, потому что у него здоровая самооценка, то есть он прекрасно понимает, что, ну, скажем, он не...
1: Скажем, не главный из Битлз.
0: Ну, как он, это знаменитая его шутка, что Битлз для меня это три жопы, да, или что? Я забыл, как это звучало правильно, то есть для вас Битлз это вот это, а для меня три жопы, которые я вижу каждый день. Ну, в смысле, три человека, которые стоят
1: перед ним. Я понимаю, да, конечно.
0: Он сидит там...
1: Разумеется, он сзади, да.
0: Да. Юмор — это, в первую очередь, ум человека, который понимает свое место на этой планете. Даже если оно не самое, может быть, удобное и не самое видное и яркое, ага, но ты к этому относишься нормально.
1: И он как-то закладывает это ощущение в свои партии. Они звучат...
0: Да нет, я думаю, что ничего там не закладывает.
1: Ничего
0: он,
1: не...
0: Он просто играет классно, с оттяжечкой...

0: У него классные брейки, которые потом, вот скажем, если вспомнишь великую запись «So in the Seeds of Love» группы
1: Tears for Fears. Да, это просто калька Битлз, такая песня.
0: Да, где они прямо имитировали брейки, им, да, брейки Ринго, да, именно. И это было такой фишкой, потому что именно типа, вот, да, по этим заглушенным том-барабанам.
1: Да.
0: Вот эти все. То есть это был почерк Ринго. Они взяли и как вот элемент обаяния эпохи и стиля и так далее. Вот тебе, пожалуйста.
1: Да, точно. Это очень важно.
0: Это, согласен, очень важный момент. И они простецкие, казалось бы, но они с очень большим таким джазовым, таким фолк-джаз, я не знаю, как это правильно сказать.

0: Ринго классный барабанщик, который знает свое место и все делает правильно всегда.
1: Хочу сейчас перейти немножко как раз к истории про переиздание битловского наследия. Было сделано много за последние годы ремастеров, ремиксов, которые были переизданы, альбомы. И вот прямо сейчас вместе с выходом Now and Then вышло переиздание знаменитых сборников Beatles 62-66 и 67-70. Две таких пластинки. Они расширены по трек-листам, там уже больше 30 песен в каждой. И сделаны ремастеры.
0: Это не ремастеры, это они пересвели, насколько я понял.
1: Пересвели,
0: это,
1: да.
0: Младший Мартин.
1: Да, сын Джорджа Мартина.
0: Да, он пересвел уже Джайлз. Все это дело. Да, Джайлз. Он совершенно очевидно, они подогнали это дело под современную какую-то...
1: Под современные девайсы, как слушать это или что?
0: Не девайсы, а как принято, скажем, барабаны. Угу. Если мы говорили о Ринго, то да, начнем с этого. То есть как должны звучать барабаны и бас-гитары в современном мире. То есть раньше это было принято прятать такой бэкграунд, просто держишь ритм.
1: Вот и...
0: Для того, чтобы основная песня звучала, основное было это мелодия вокальная и какая-то аккомпанирующая... выраженная какая-то составляющая, фортепиано или гитара и так далее, а бас-барабаны всегда где-то внизу.
1: Именно это я первым делом и заметил, что внезапно я слышу барабаны Ринга очень четко.
0: Да.
1: Они прям выведены как будто чуть не на передний план.
0: И барабаны, и они, очевидно, там добавлены сатурация, знаменитая, наверное, Эбби-Роддовская сатурация, когда усилитель микрофона перегружается, и таким образом сигнал увеличивается, и больше компрессии стало в общем саунде. То есть они сделали... звук, как бы, например, группа Beatles записалась сейчас в современном мире. Мне это не нравится.
1: Почему? Ты бы предпочел, я вспоминаю, помнишь еще, ведь самое первое, в каком варианте мы слушали группу Beatles, это довольно стрёмно слушать в современных наушниках, да, когда ты понимаешь, что у тебя вот тут в одном ухе бас и голос, в другом гитара и барабаны, и они не соприкасаются, у
0: ты
1: тебя нет этого стереоэффекта.
0: Кстати, ты спросил меня про первый опыт у Beatles, а у меня первый опыт, знаешь, какой был? Потому что я переписывал с бобины на бобину какие-то альбомы Beatles, как раз те, где-то было очень ярко выражено вот это стереозвучание, именно вот такой подход к стереозвучанию, когда один инструмент в одном канале, а другой в другом. И у меня был магнитофон моно, но переписывал я с магнитофона стерео.
1: Так, и что получилось?
0: У меня был один канал, я слушал один канал. То есть у меня был один инструментал, и очень далеко голоса, и от голосов, которые там должны были быть, только слышно куски ревера вот это.
1: Ага.
0: Ну, типа его реверберация,
1: да.
0: Слышно.

0: То есть без всякого AI произошло отделение голоса от инструментала. В моем случае.
1: Смешно, вот, да. Поэтому кажется вполне себе логичным.
0: Окей, они просто переделали так, как тинейджеры, просто молодежь слушает сейчас музыку.
1: И вот, это логично.
0: Это логично, я согласен.
1: Но тебе не подходит. Ты хочешь слушать ее так, как ты слушал тогда.
0: Да не хочу ее слушать так, как я слушал тогда. Я ее особо-то и не слушаю.
1: Я тоже не слушаю, потому что я уже знаю все наизусть. Зачем мне переслушать? У меня все в сердце играет каждый день.
0: Дело в том, что это каким-то образом на музыку тоже влияет. То есть на баланс между мелодией и тем, что я говорил, скажем, партии Сэра Пола, которая сейчас выдвинута на первый план. Хорошо, когда эта песня «Hey Bulldog», где песня держится на рифе, что делает песню, да, такой практически уже хард-роковый немножечко, немножко фанкообразный такой, но все-таки это уже тяжелый рок. И когда такая песня, то окей. Просто вытащен риф, и он мощный, и он работает, он качает. Вот, ну, тогда нормально. А когда эта песня более тонкого какого-то свойства, скажем, какая-то баллада, то, мне кажется, это уже начинает вредить, потому что, учитывая тогдашние условия звукозаписи и, соответственно, звуковоспроизведения, писались, соответственно, аранжировки, и баланс был какой-то найден более-менее приемлемый. Для тех лет, наверное, он был идеальным. Сейчас, конечно же, нет. Сейчас слушается как ретро. Я не ретроград, я не сторонник, чтобы все звучало вот как тогда, вот записано с тех микрофонов, никакой современной компрессии. Но вот Джайлс решил вот так вот. Окей, это не то, чтобы мне очень нравится, но мне это не мешает. Оно есть, и просто кто-то слушает, ну окей.

0: Мне кажется, что тот факт, что сэр Пол катается в метро и на электричках вокруг Лондона, должен нас...
1: Он правда катается в метро?
0: Надоумить просто не относиться к этому так религиозно. Все-таки.
1: Есть такой момент, да.
0: В группе Битлз, потому что все-таки это живые люди, несмотря на то, что они инопланетяне. Сэр Пол, это, по-моему, один из двух последних динозавров, на концерты которого я мечтаю попасть, которых я не видел никогда.
1: Ты не был?
0: Я не был.
1: Матерь Божья. А я тебе говорил, что я был вот на всех трех в России, на Красной, на Дворцовой.
0: Я не был.
1: В Олимпийском. Я, конечно, плакал, это счастье какое-то.
0: Я хочу тоже поплакать.
1: Под конец просто вот в противовес той истории про то, что, типа, значит, вот этот старый мир умирает под музыку великой его лучшей группы. Нет, все продолжается. Слава богу, есть сольное творение, и есть новая, другая музыка, которая вдохновлена группой Битлз. Новые музыканты, они ничем не хуже, они растут на той же самой почве. Как бы
0: Пол Маккартни не останавливается ни на год, то есть он все время что-то делает. Это хорошие вещи, которые он делает.
1: Да, это правда. И поэтому нет ничего страшного и плохого, что вот вышла последняя песня Битлз. Не надо грустить. Находите другое, великое, прекрасное, то, что осенено печатью Битлз, вот как, не знаю, Tears for Fears, Sown the Seeds of Love, прекрасный пример ты привел, как раз вот оно, вдохновение. Услышал Битлз, создал свое,
0: и группа продолжается. Моя любимая группа XTC,
1: да.
0: Она целиком и полностью просто, она сформирована группой Битлз, это такой битлеск. Такое бесконечное,
1: да.
0: Огромное количество там влияний, и уже в современных временах это звучало в моей юности совершенно адекватно.
1: Все так. Группа «Оазис», прости господи, которая просто все слезала и все гармонии взяла просто у группы «Битлз».
0: Конкретно у Леннона.
1: Конкретно у Леннона, да. Просто у них такая любовь. Ну, нормально.
0: Они оба такие же точно пи***ки.
1: Это отличное окончание подкаста. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Продолжайте слушать хорошую музыку, слушать песни Битлз, песни вдохновленные Битлз, песни невдохновленные Битлз, сделанные в противовес группе Битлз, в ненависть группе Битлз, что угодно. Ну, потому что все это прекрасно, великолепно произрастает и может уживаться в наших с вами головах.
0: И никогда не ведите на этот дуализм Rolling Stones или Битлз.
1: Я специально задал этот самый тупой вопрос.
0: Он действительно тупой.
1: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Кроме звезд». Мы выходим по пятницам. Можно нас найти на всех стриминговых платформах. Проще и удобнее всего найти нас в приложении «Медузы», которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Работает без VPN. Там все выпуски всегда доступны. К каждому выпуску мы прилагаем специальный плейлист из той музыки, о которой мы говорим в этом эпизоде. Подписывайтесь, слушайте. Мы вас очень любим. Спасибо за внимание. Пишите вопросы, задавайте по адресу podcast@meduza.io.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Сейчас видите за окном свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил.

0: ясный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Какое это все-таки удовольствие приходить в книжный магазин не за тем, что ищешь, а чтобы просто побродить вдоль полок. Здесь могут быть самые неожиданные сочетания. Двухтомник пьесы и текста Елены Галимовны Михаила Угарова, изданный лет 5 назад издательством «Новое литературное обозрение», соседствует с мемуарами Константина Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Но Станиславского издавали и будут издавать много и часто, так что я пойду вдоль полок в поиске новых или относительно новых книг. Да, сегодня мы снова говорим о театральных книгах. Как и было обещано, книжные эпизоды подкаста «Закати сцену» будут выходить 4 раза в год. Весенний выпуск вы слушали в апреле, это летний, и впереди еще 2 эпизода в начале октября и конце декабря. Я хочу дежурно напомнить, что каждый книжный эпизод – это не рейтинг и не обзор самых новых книг. Это рекомендации, которые основаны на новостях издательств, которые издают книги на русском языке. А кроме того, я, естественно, ориентируюсь на то, что можно купить в магазинах «Бабель Букс» в Тель-Авиве и Берлине. Бабели тщательно выбирают книги, и, естественно, не только театральные. И, кстати, сегодня я бы начал с книги, пусть и не театральной, но имеющей самое непосредственное отношение к теме, которая постоянно присутствует в подкасте «Закати сцену». Я часто говорю о цензуре, в первую очередь о цензуре в российском и советском театре, но не только. Книга профессора Гарвардского университета Роберта Дарнтона «Цензоры за работой. Как государство формирует литературу» 2 года назад была выпущена новым литературным обозрением переводе Марии Солнцевой, уже 2-м изданием. И работа Дарнтона совершенно этого заслуживает. Это в высшей степени увлекательный рассказ, как работала литературная цензура в 3 обществах 3 разные эпохи. 3 части этой книги называются «Франция Бурбонов. Привилегии и репрессии», «Британская Индия. Либерализм и империализм» и «Коммунистическая Восточная Германия. Планирование и наказание». Совершенно разные политические и литературные ситуации, но всюду мы видим, как цензура сложнейшим образом вплетена не только, собственно, политическую, культурную, но и в экономическую ткань общества. Может быть, лучший пример этому можно найти в 3-й части книги. Это короткий эпизод, который иллюстрирует историю соперничества между, собственно, цензурным ведомством, которое в ГДР называлось «Главная администрация печати и книготорговли», и отделом культуры Центрального комитета Социалистической единой партии Германии. Как это иногда бывало в социалистических странах, да, собственно, не только в социалистических, цензоры оказались или оказывались куда гибче партийных идеологов. Когда отдел культуры ЦК немецких коммунистов запретил издание немецкого перевода «Доктора Живаго», сотрудники главной администрации печати отправили высшему партийному руководству рапорт, в котором писали, что в Западной Германии готовится к изданию полное собрание сочинений Бориса Пастернака, и публикацию «Доктора Живаго» в ГДР нужно разрешить. Для чего? Чтобы защитить рынок социалистической Германии от подпольного импорта. Так, благодаря цензорам, «Доктор Живаго» был напечатан в ГДР. Но если говорить о цензурной системе ГДР в целом, то самым показательным будет диалог Роберта Дарнтона и сотрудников главной администрации печати. Этот разговор состоялся, конечно же, уже после падения Берлинской стены. Я спросил, приходилось ли моим собеседникам когда-нибудь запрещать тексты. Они заверили меня, что редко. Основная работа цензуры происходила в сознании писателей. А то, что те сами не могли устранить, позже отфильтровывали редакторы в издательствах. К тому моменту, как текст добирался до Клары Цеткенштрассе, до офиса цензора, в нем почти нечего было цензурировать. В среднем, рассказывали Герр Везенер и фрау Хорн, они отказывали только дюжине, примерно из 200 рукописей восточно-германских писателей, которые просматривали за год. Формально они не занимались цензурой. Просто отказывались выдавать книги официальное разрешение на печать. Но вернемся в театр. Вот изданная индивидуумом книга «Танцтеатр Пины Бауш. Искусство перевода» немецкой исследовательницы Габриэли Клайн в переводе Натальи Бакши. Это основательная и тщательная творческая биография Бауш, одного из главных реформаторов современного танца. А рядом первый сборник пьес белорусского драматурга Андрея Иванова «Источники света». Эта книга только что вышла в издательстве «Городец». Андрей Иванов хорошо известен не только в Беларуси и России. Его пьесы много ставятся, награждаются. И в этом сборнике его 8 пьес самых разных жанров. Если продолжать искать на наших книжных полках драматургию, то вот Хайнер Мюллер. Даже две его недавно изданных книги. Мюллер – очень важная фигура для европейского театра. Наверное, он самый значительный немецкий драматург второй половины XX века, а кроме того, он писал поэзию, прозу, эссе, и вообще очень много писал, хотя пьесы его, честно говоря, были довольно короткими. В любом случае, самое авторитетное издание работ Мюллера, которое закончило издавать в 2009 году издательство «Зуркамп», это 12 томов. И это только избранные тексты. Мюллер жил в ГДР, при этом много ставился в ФРГ. Его называют учеником и последователем Брехта. Это справедливо. Хотя сам Мюллер говорил, что преступление использует Брехта, не критикуя его. И Брехт наверняка не единственный учитель Мюллера. Наверное, все же главным учителем его была Вторая мировая война. Точнее, разрушение, принесенное Второй мировой. Не столько физическое, сколько экзистенциальное. Навсегда изменившее все базовые представления европейцев, может быть, и всего мира. Мюллера переводили на русский не очень много, ставили еще меньше. В 2001 году одну из самых известных его пьес «Медиа-материал» поставил Анатолий Васильев в Московском театре школы драматического искусства. Это был невероятный, совершенно ни на что похожий спектакль, и сейчас, больше 20 лет спустя, для меня он остается одним из самых сильных театральных впечатлений. После премьеры проницательный критик Александр Соколянский, к сожалению, очень рано умерший, писал: «Признаться, я не уверен, что эти пьесы приживутся на нашей сцене. Они могут показаться бездушными и бессюжетными. Что ж, в каком-то смысле так оно и есть. Я не верю, что история, имеющая логическое обоснование, фабула в классическом смысле, каким-то образом отражает действительность. Этот мюллеровский постулат цитируется в программке к спектаклю «Медиа-материал». Что же до душевности, все, что делает на сцене Валерий Деревиль, и все, что с ней происходит, можно свести к вытравлению этой самой душевности, к ее изничтожению, ее отрицанию». Соколянский был прав. Мюллер не прижился на российской сцене. Мюллера ставили, причем большие режиссеры. Андрей Могучий, Теодор Стерзополос, Кирилл Серебренников. Но мало. Почему? Может быть, лучший ответ на этот вопрос дала театровед Ольга Федянина. В 2016 году, когда Кирилл Серебренников поставил в Гоголь-центре спектакль «Машина Мюллер» по двум текстам Мюллера, Федянина писала: «Для Мюллера, автора после Освенцима, уже и рациональная сухость бессодержательна. Человек в его пьесах не хорош, не вкусен, не плох, не умен и не глуп. Он часть и движущая сила разрушения, элемент всемирной тектоники. В одном ряду с землетрясением, атомной бомбой, эпидемии чумы. И сам же первая жертва этого разрушения, распадающаяся на наших глазах на члены, на органы, на кости и на костный мозг». Русский театр, справедливости ради, не только русский, но русский в особенности, никогда не учился, не собирался, не желал обращаться с современным миром как с результатом всеобъемлющего разрушения. И тем более с разрушением процессом. Даже посягая на какие-то основы, он никогда не ставил под сомнение понятие целого. Издавали Мюллера тоже немного. В 2012 году вышло достаточно полное издание его текстов, переведенных большим знатоком немецкой драматургии Владимиром Колязиным. Оно называлось «Проза, драма, эссе, диалоги». Но эта книга давно библиографическая редкость. Но вот сейчас недавно появилось сразу две книги Мюллера. В прошлом году в издательстве «Либра» в переводе Александра Филиппова Чехова вышел небольшой сборник пьес, прозы и стихов Хайнера Мюллера, который называется, естественно, «Медиа-материал». И уже в этом году в издательстве «Дезесент Пресс» вышла книга режиссера и философа Александра Клюге «Я должен миру мертвеца. Беседы с Хайнером Мюллером» в переводе Натальи Бакши. Это 6 разговоров, небольшая часть телевизионных бесед, состоявшихся в конце 80-х, начале 90-х. Почему эта книга так называется? Потому что Мюллер и Клюге много говорят об античности и современности. И в самом последнем, шестом диалоге, который опубликован в этой книге, они вспоминают критского царя Идомения. Возвращаясь с Троянской войны, Идомений поклялся Посейдону принести в жертву первого, кого встретит на берегу, если сможет безопасно добраться до дома. Царь Крита нарушил клятву, потому что первым встреченным оказался его собственный сын. Разговоры Клюге и Мюллера – это удивительное чтение, как раз потому, что мифология занимает их, возможно, куда больше, чем современность. А на дворе тем временем, конец 80-х, и меняется Германия, Европа, весь мир. К слову, если кто-то из наших слушателей знает немецкий и хочет послушать все, не только вошедшие в книгу «Диалоги Клюге и Мюллера», они вели их вплоть до смерти драматурга в 95-м году, то в описании эпизода вы увидите ссылку на большую подборку этих телепередач.
1: If you lived in Vienna, you lived in Leopoldstadt.
2: Look,
3: mommy. Oi.
4: It's a beautiful star, darling. But it's not the star we put at the top of our Christmas tree.
3: The Goyim should give their right eye for what you turned away.
1: What's that, mama?
3: Family.
0: Это трейлер к лондонской постановке последней, будем надеяться, не самой последней, пьесы Томаса Стоппарда «Леопольдштадт». «Леопольдштадт» только что вышел в издательстве «Корпус» в переводе Аркадия Островского. Новая пьеса-классика была написана в 2019-м, премьера состоялась в 2020-м, и она, пьеса, не спектакль, получили приз Лоренцо Оливье за лучшую новую пьесу в Британии и позже американскую премию «Тони». Стоппард – один из самых известных и значительных британских драматургов, и он особенно не нуждается в представлении. Ну, хотя благодаря фильму «Розенкранц и Гиндельстерн мертвы», который Стоппард снял по своей одноименной пьесе в 90-м году и где за главные роли сыграли Гари Олдман и Тим Рот. Кроме того, Стоппарда неплохо переводили и ставили в России, хотя в основном одни и те же пьесы. Но в этом смысле ему повезло куда больше, чем нашему предыдущему герою Хайнеру Мюллеру. Я хорошо понимаю, что это странная аналогия, в каком-то смысле они два разных полюса, но я не могу их не сравнить. Они оба дети и очевидцы Второй мировой войны. Стоппард, которому сейчас 87 лет, на 8 лет младше Мюллера, и у него совсем другой опыт, но его личная история совершенно потрясает. И рассказывать ее нужно не сначала. Стоппарду уже было сильно за 50. Он был знаменит и успешен, когда он узнал, что все его дедушки и бабушки были чешскими евреями, все они погибли в нацистских концлагерях. Родившийся в Чехословакии мальчик по имени Томаш Тройслер проделал путь в Англию через Сингапур и Индию, чтобы после войны стать Томом Стоппардом, а еще через полвека сэром Томом Стоппардом. Ироничный и любящий интеллектуальную игру автор, Стоппард никогда не делал свою семейную историю частью драматургии. Но пьеса «Леопольдштадт» в некотором смысле приношение памяти собственной семьи. «Леопольдштадт» — это квартал, где жили венские евреи. 5 актов пьесы, 5 разных лет. 1899, 1900, 24, 38, 55. От очень большой семьи, собирающейся на сцене в первом акте, к последнему, в живых остается только трое. Нам не показывают годы мировых войн и революции. Переводчик пьесы Аркадий Островский говорит: «Том Стоппард обладает обостренным чувством истории. Одна из поразительных особенностей его драматургического таланта в том, что его персонажи продолжают жить за пределами отведенного им сценического пространства и времени и отзывается на события, которым еще предстоит случиться». Стоппард долго работал над пьесой. Перед премьерой он сказал: «Я писал пьесу год, но ее подготовка длилась гораздо дольше. Многое в ней связано со мной. Но я сделал ее о венской семье, чтобы не казалось, что она обо мне». Безусловно, в этом есть лукавство. «Леопольдштадт» очень много говорит о Стоппарде. Мир лежит в руинах. И Хайнер Мюллер выбирает стать частью этого разрушенного пространства. Стоппард остается старомодным гуманистом. Мир лежит в руинах, и, несмотря на это, нужно оставаться человеком. О том, что сам Стоппард говорит о своей работе, можно услышать в его разговоре с режиссером лондонской постановки «Леопольдштадта» Патриком Марбером. Ссылка на это 15-минутное видео, на английском, конечно же, в описании эпизода. И, как всегда, в описании эпизода перечислены все книги, о которых я говорил. С вами был Михаил Галушский, это подкаст «Закати сцену». Мы встретимся через неделю.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Нужно признать, что подкаст о театре, название которого есть слово «сцена», по сегодняшним мелкам или неточность, или лукавство. Театр уже давно существует не только на сцене, но и в самых разных пространствах.
1: Когда мы начали молиться, к нам в комнату вдруг зашел папа. Нет, он ничего не сказал, даже не усмехнулся, он просто стоял, молча слушал. Наоборот, у него было такое чувство, как будто он тоже хотел помолиться с нами. Но я перепопилась, смогла молиться.
2: Вечером 1 мая, в день рождения Хелга, Магда Гёбельсматья убила ее саму и братья и сестры. Она просила каждого ребенка надеть самую красивую одежду и лечь в постели.
1: Ну, в общем, ради того, чем мы живем, ну, помимо музыки и книг. И скоро нам времени перестать расстаться с нашими большими радиоприемниками, но это такой Филипс. Мы его обменяем на маленькое радио, приобретенное господином Клеменом на черном рынке. Но мы же вредно лежим без всякого подозрения. И получается очень забавная штука. Это нелегальный радиоприемник, который живет у нелегальных евреев, которые живут на нелегальной продуктовой карточке в нелегальном пространстве доме-убежища.
2: Каждый вторник заключенных из Вестенбурга отправили в Аушвиц. Анну и ее семья увезли туда последним поездом 3 сентября 1944 года.
0: Это спектакль Георга Жено «Я, Анна и Хельга». Он был поставлен в 2011 году. Его играли в одном из самых странных и неприспособленных помещений в Сахаровском центре в Москве. В крохотной, узкой и высокой комнате, такой высокой, что там было 2 этажа. Обычно в этом помещении хранилась световая и звуковая аппаратура, там могло сесть только 14 зрителей, там не было окон. Но для рассказа о судьбе Анны Франк оно оказалось идеальным пространством. Ну, естественно, театр не на сцене существует не только внутри зданий театральных или нет. Хотел сказать сегодня, но такому театру 1000 лет. Например, если выйти за пределы европейской культуры, то можно вспомнить индийское мистериальное действие «Рамлила». В нем в театрализованной форме пересказывается древнеиндийский эпос «Рамаяна». Для участников это, конечно же, религиозное действие, но «Рамлилу» можно и смотреть как представление, сложно организованное представление с танцами, декламацией, куклами и огнем. В своих разных региональных вариантах «Рамлила» может длиться от 10 дней до нескольких недель, исполняется на открытых пространствах. В европейском или европейско-центричном театре это тоже многовековая традиция. Комедия «Дель Арте» появилась и сотни лет существовала на улицах и рыночных площадях. 20 век стал временем, когда театр стал последовательно покидать границы сцен и театральных зданий. Такой театр интересовал футуристов и дадаистов и особенно интенсивно стал развиваться с 60-х годов 20 века. Естественно, этот выход театра за свои собственные пространственные пределы не был в чистом виде художественным экспериментом. Разрушение традиционной эстетики, конечно же, вписывалось в более широкий политический или идейный контекст. Этот контекст был сформирован разными концептами, среди которых главными были несколько «нет». Отказ от иерархии, отказ от монологичности и отказ от идентификации. Прежде человек из зала смотрел на человека на сцене, который играл еще одного человека. Ну, или сказочное животное, или призрака. Так или иначе, зритель, сопереживая, с кем-то себя соотносил, идентифицировал. Новый театр искал способы сказать зрителю, это неадекватный нашему времени способ высказывания. Теперь главное действующее лицо – это ты сам или сама. Многие главные реформаторы театра первой трети XX века – Всеволод Мейерхольд, Бертольд Брехт, Антонен Арто – каждый по-своему внесли свой вклад в процесс, в результате которого театр стал перемещаться за пределы театральных зданий. Так идея радикальной реформы привела к тотальному изменению представления о том, какое пространство может быть театральным. Но этот процесс не был революцией. Он развивался эволюционно. Естественно, на этом пути были первопроходцы. Например, нью-йоркский режиссер Ричард Шехнер Начиная с конца 60-х годов, он выпускал свои спектакли в пространстве, которое включало не только сцену, но и балконы, многоуровневые платформы, пандусы, подмостки, которые просто вторгались на территорию зрительного зала. Это был способ расширить территорию для актеров и одновременно сделать более гибким взаимодействие зрителей и исполнителей. И буквально во всех спектаклях Шехнера участие зрителей не только предполагалось, но и ожидалось. В 60-е годы 20 века особенно важное время для подобного рода театральных экспериментов. Потому что в эту эпоху театр и современное искусство пристально вглядываются в друг друга и начинают с невиданной прежде интенсивностью перенимать друг у друга прежде несвойственные им практики. Появляются перформансы, хэппенинги, интервенции. Про венских акционистов или флюксус говорят, что это объединение художников. И, конечно, не сами себя так называли. Но в их деятельности перформативность, театральность занимала едва ли не центральное место. А к какому ведомству мы припишем перформансы Марины Абрамович? Но суть в том, что это доставшееся нам от 19 века, от нормативной эстетики, деление все менее адекватно реальности сегодняшних практик. Спектакль «Я, Анна и Хельга», с которого я начал этот эпизод, был выпущен Московским театром имени Йозефа Бойса. Выбор этого имени совершенно не случайен. Создавая этот театр, Георг Жено, уроженец Гамбурга, учившийся и много работавший в России, в первую очередь имел в виду знаменитую фразу Бойса «Каждый человек – художник». Одной из целей театра имени Бойса было сблизить документальный театр и современное искусство. И многие проекты Жено были по-настоящему новаторскими. Например, он первым в России стал делать партисипаторные спектакли. Начиная с конца 80-х годов, такой театр вне театра становится все более популярным. Совершенно очевидно, что это тренд, что на такой театр есть мода, а у этой моды, как у всякой моды, есть свои законодатели. И сегодня главный законодатель этой моды – немецкий театральный коллектив «Римини Протокол», созданный в 2000 году. «Римини Протокол» придумали много нового в документальном театре. Они создают и вполне традиционные спектакли, и проекты на стыке театра и музея, и радиоспектакли, и приложения для прогулок по городу. Но заметнее всего их site-specific спектакли, то есть театральные работы, которые реализованы в конкретном месте и могут существовать только в нем. «Римини Протокол» много работали и продолжают работать с городской средой, а их самый свежий спектакль проходит в лесу под Берлином. Он называется «Общие ландшафты. 7 пьес между полями и лесами». Иногда про подобные проекты говорят, что это иммерсивный театр. К сожалению, это слово, тоже модное слово, используют очень часто и не всегда точно. Так что я попросил театроведа Анастасию Арефьеву рассказать, в чем разница между интерактивным, иммерсивным и партисипаторным театром.
3: Интерактивный спектакль – это в целом традиционный спектакль со сценой, зрительным залом, но который взаимодействует со зрителем, то есть разрушает пресловутую четвертую стену и напоминает, что вы все-таки в театре. Актеры могут обратиться к вам и попросить что-то прочесть, ответить на вопрос или помочь с реквизитом. Обычно интерактивными стараются делать детские спектакли. Классический пример – позвать Деда Мороза, спеть песню, подсказать хорошему герою, где спрятался плохой. Важно, что спектакль детский или взрослый, такое взаимодействие со зрителем никак не меняется. Его сюжетный и смысловой каркас остается таким, каким его задумали создатели. Похожие формы общения со зрителями известны еще аж с времен древнегреческих комедий. Иммерсивный спектакль – более сложное и не так давно появившееся явление. Слово «immersive» нам подсказывает, что это театр, где должно происходить погружение в происходящее. И здесь очень важным становится пространство спектакля и его среда. Поэтому чаще всего иммерсивные спектакли идут не в театрах, а в музеях, на вокзалах, супермаркетах, аэропортах и делают эти знакомые пространства и себя в них предметом изучения. Зрителю могут не давать никаких инструкций, он сам выбирает, зачем наблюдать и к чему прикасаться. Кстати, подобные спектакли стали появляться еще в начале 20 века. Мейерхольд и многие его современники задумывались о новых формах взаимодействия со зрителями и мечтали о театре вне театра. А уже в середине 20 века Ариана Мнушкина ставила свой знаменитый спектакль про французскую революцию в огромном ангаре. Питер Брук – многочасовую Махабхарату по индийскому эпосу в песчаном карьере и так далее. Но кроме особого пространства в иммерсивных спектаклях важны телесные ощущения зрителей, его проживание происходящего всеми органами чувств. Вас могут угощать едой, укладывать спать в настоящую постель, даже укрыть одеялом, или попросить разуться и опустить ноги в ванную с водой. Вы можете оказаться участником прогулки по заброшенной больнице или заводу и даже забыть на время, что вы внутри спектакля. Все ради того, чтобы у вас появился новый опыт взаимодействия с реальностью и людьми. Казалось бы, можно ли быть еще более вовлеченным в действие? Да, можно. Есть третий вид спектакля, так называемый партисипаторный театр. Он подразумевает активное участие зрителя в том, что происходит, а значит и способность влиять на ход событий. Такое поведение зрителя делает каждый спектакль непредсказуемым и неповторимым. Разумеется, это требует особого настроя от актеров, которые должны быть готовы к самым разным вариантам развития действия. По сути, в партисипаторных спектаклях уже нет разделения на зрителей и актеров. Есть только участники. Актеры могут лишь направлять ход действия спектакля, но не управлять им. Одним из ярких примеров таких спектаклей являются многие постановки немецкого театра Римини «Протокол». Например, их спектакль «В гостях. Европа» больше напоминает настольную игру. Только вы играете не персонажей, как в ролевых настольных играх, а самого себя. Более того, спектакль проходит в совершенно обычной городской квартире. Ее адрес вам сообщают накануне, и при входе вас встречает ее хозяин. А в финале он угощает всех только что испеченным пирогом, который тоже становится частью игры. Сам спектакль посвящен дебатам о современной европейской политике. Все начинается с невинных вопросов о том, где участники спектакля родились, где им нравится бывать, а заканчивается переговорами о пересмотре европейских границ и достоинствах и недостатках анонимного голосования. Так партисипаторный театр в лучших своих проявлениях обращается не только к телесным ощущениям и эмоциям, он прежде всего видят в зрителе гражданина и жителя Земли, готового принимать решения и быть за них ответственным.
0: Это была Анастасия Арифьева. Одна из сильнейших сторон театра вне театра – это возможность взаимодействовать одновременно с городским ландшафтом и с тем, что скучно называется «историческое наследие». И это необыкновенно и эффективный, и эффектный способ работы с исторической памятью.
4: Сразу после занятия города оккупационные войска начали терроризировать еврейское население. Грабили еврейское имущество, издевались над нами. Уже через несколько дней после занятия города подразделение, состоящее из солдат вермахта и эсэсовцев, которых я узнала по черепам на шапках, приступило к массовым арестам молодых еврейских мужчин. Всего тогда было арестовано 5000 человек, в том числе мой старший брат Шепель. Все арестованные загонялись в тюрьму по улице Муховецкой. Потом из тюрьмы в грузовиках вывозились в направлении железнодорожных путей в окрестности деревни Граевка. Во время погрузки людей в грузовики около тюрьмы я находилась там, чтобы как-нибудь поговорить с моим братом. Эсэсовцы отгоняли меня оттуда, били. Несмотря на это, я старалась оставаться поблизости. Видела, как немцы жестоко загоняли мужчин в грузовики, издевались над ними, били их большими дубинками и резиновыми палками. Когда мой брат поднимался на грузовик, он бросил листок бумаги, который я подняла, несмотря на то, что меня били. Брат писал, что их везут неизвестно куда. Может быть, в последний путь. И просил, чтобы я смотрела за родителями.
0: В 2017 году Брестский театр «Крылы холопа» создал городской аудиоспектакль «Brest Tourist Guide». Это экскурсия по несуществующему Бресту. До Второй мировой войны в Бресте жило около 24 тысяч евреев, и они составляли примерно 45% населения города. Почти все они были уничтожены. Создатели спектакля говорят, В результате Холокоста, репатриации коренных жителей города, советского антисемитизма, из пространства города исчезла и память о еврейском сообществе, и его вкладе в развитие Бреста. Так что самая большая катастрофа и травма жизни города не присутствуют в его памяти. Нужно добавить, что Brest Stories Guide говорит не только о событиях 1941-1942 годов, но и о предвоенном польском антисемитизме. Проект Brest Stories Guide – это приложение, которое можно скачать в Google Play или Apple Store. Оно состоит из карты с ключевыми объектами еврейского наследия и аудиоспектакля, созданного на основе и документов, и свидетельств. Естественно, авторы спектакля не скрывали, что в своей работе они ориентировались на опыт имени протокол.
5: Я стояла на краю ямы. Автоматчик, видимо, целился мне в голову, но попал в руки и задел только кожу. Я упала, но не в яму, и притворилась мертвой. Затем начала незаметно отползать и побежала. Увлекшись расстрелом людей, немцы не сразу заметили убегающую девочку. Но офицер, наблюдавший с пригорка за расстрелом, видимо, заметил меня. Началась погоня. Добежав до леса, я упала. Я лежала в крови. Собака почему-то стала слизывать кровь и не трогала меня. Когда подбежавшие немцы увидели это, они сказали «капут» и ушли. Я еще долго лежала в кровавой луже. Затем встала и пошла. Избегала людей, чтобы не попасть к немцам. Затем я встретила женщину из Кобрина, которая сказала: «Идем ко мне, переживешь войну. Скоро у меня будет ребенок, а ты будешь смотреть за ним». Я согласилась. Она привезла меня домой и сдала в гестапо. Там я отказалась признаться, что я еврейка. Я была светловолосой. Сочинила легенду, что я сирота, что будто бы была прислугой у евреев в Кобрине, что я полька. А меня приняли за еврейку. Несколько раз выводили меня из камеры на расстрел вместе с другими, но опять возвращали назад в камеру. Этим занимался начальник тюрьмы. Я была как бы мишенью для игры. Но, видимо, какое-то чувство жалости у него было. И он выпустил меня из тюрьмы и сдал в монастырь. Там я и дождалась Красной армии.
0: Этот проект особенно важен и потому, что при словах «Брест» и «война» у жителей бывшего Советского Союза возникает ассоциация с Брестской крепостью. Но Вторая мировая война в Бресте – это не только история обороны крепости. И потому театр «Крылы холопа» хочет сделать еще один городской аудиоспектакль о брестских женщинах во время войны. Вот что рассказывает создавшая театр «Крылы холопа» режиссер Оксана Гайко.
6: Планируем вот этой осенью запускать второй маршрут, второй аудиоспектакль, тур по женской истории Бреста, военной именно, Второй мировой войны. То есть мы так сузили, конечно, хотелось нам, может быть, больше, но это оказалось, что в этих временных рамках полно работы и полно интересных фактов. Все опять-таки в Бресте происходит. И что, Брест, это, да, Брестская крепость, которую все знают, это такое очень специальное место, и место и пропаганды у нас в Беларуси, да, и очень такой специфичной истории, нарратива исторического такого, да, героев, советских солдат, которые вот обороняли крепость в 1941 году. Это практически основной такой вот нарратив, который вот висит над Брестом, над крепостью. В общем-то, весь туризм этот патриотически связан с крепостью, связан вот именно вот с этим нарративом времени начала Великой Отечественной войны. Мы берем, расширяем рамку временную, начинаем с 1939 года, потому что война для нас, в принципе, началась в Бресте в 1939, это была Польша. Значит, это была Западная Беларусь, которая, в общем-то, была Польша. Вот. И начинается у нас с дневника. Мы нашли дневник девочки, польки, Халина Керска ее зовут. Она ведет дневник, где описывает, как началась война, как приходят немцы, как приходят советы вслед, как начинаются депортации. В общем-то, заканчивается этот дневник тем, что ее семью депортируют. То есть буквально недавно Мне не удалось найти документы на польском сайте вот, с арестами, депортациями, которые были 39-40 год вот, в Бресте. То есть тоже интересно. И что дальше? Мы рассказываем про крепость, про женщин, которые наравне с мужчинами воевали и стояли там в крепости, держали эту оборону, которая длилась недолго, но тем не менее. Дальше оккупация в городе. И как бы очень обращаем уже внимание не на какие-то героические вещи, а на практики заботы, например. Да, как эти женщины друг друга поддерживали, которые остались без мужей, что мужья были убиты, уехали, например, это были жены там, командиров, коммунистов, которые или бежали, или были убиты, вот, которые выживали, поддерживая друг друга с детьми, поддерживали военнопленных, например, приносили им еду в лагеря. То есть вот, какие-то такие вещи, на которые никогда в нашем еще до сих пор существующем нарративе, вот в России, в Беларуси, никто не обращает внимания. Какие-то как будто мелкие вещи. И то есть вот вся эта история военная предстает совсем другими глазами, когда мы смотрим через призму женскую на это. Это совершенно по-другому, более человечески, как для меня. В общем, да, с другого угла зрения.
0: Вторая серия «Брест Тойз Гайд» появится в самое ближайшее время и содержательно будет связана с первой частью проекта.
6: Сделаем 5 тематических маршрутов в рамках того, что я рассказала, и 3 из них уже фактически готовы. Мы их буквально чуть ли не на следующей неделе уже запустим. Это вот этот дневник Алины Керской, это будет крепость и еврейское гетто. Мы тоже делаем маршрут еврейский, но там больше будет про женщин и про еврейское сопротивление. Потому что невероятные истории про женщин-связных, которые ходили между гетто и, в общем-то, ну, как-то пытались организовать сопротивление, уход евреев из гетто. Что-то толком не знал, чем закончатся эти истории. И то есть вот эти 3 маршрута мы запустим уже вот-вот, буквально пару недель, я думаю. И дальше доработаем уже то, что осталось. Историю арестов, репрессий и вот оккупации коммунистического подполья. Потому что были одни только женщины, фактически. Ну, мужики воевали где-то там. Да, были призваны воевать и так далее. Женщины, в общем-то, сражались внутри города. Вот, гибли, да, выживали. Совершенно невероятные истории, которые практически не видны. То есть вот, фишка в том, чтобы вот эти невидимые истории невидимых людей показать. Вот, это как бы цель проекта. До этого это была еврейская история, которую мы в городе фактически не видим. Она никак не отражена в пространстве города. И теперь женщины, которых тоже, в общем-то, не видно. И памятников не найдешь. То есть мать, жена и жертва – это основные такие роли женщины в такой официальной историографии. Мы так избавляемся от вот этого штампа.
0: Театр вне театра необыкновенно разнообразен. Но когда мы говорим «другое пространство», не театральное пространство, то, конечно, нужно иметь в виду, что такое пространство может быть не только физическим, но и виртуальным. И об этом мы будем говорить в следующих эпизодах подкаста «Закати сцену». С вами был Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, подплывет.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Левинсон Алексей Георгиевич. Я работаю в аналитическом центре Юрия Левады, преподаю иногда в Высшей школе экономики в Москве. В сферу моих занятий входит проведение интервью и групповых интервью с жителями Российской Федерации. Кроме того, я участвую в большой работе Левада-центра по проведению всероссийских репрезентативных опросов, и это другая часть материала, на который я могу опираться. Мне приходилось заниматься темами, связанными с войной, военной службой, и у меня на памяти, в частности, период 90-х годов, когда авторитет армии и военной службы резко упал. Тогда нежелание молодых людей идти в армию служить, в общем, встречало понимание в довольно широких слоях общества. Ну, а сегодня мы наблюдаем картину во многом совсем иную. Вот я хотел бы что-то сказать и об этой эволюции, и посмотреть на проблемы армии, милитаризма как общественных явлений в такой более широкой исторической перспективе. И начнем с воспоминания о том, что армия — это один из важнейших институтов российского общества, ну, с достаточно древних времен. Усилия российских государей, тех, которых мы вспоминаем чаще прочих, там Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины, во многом были связаны именно с военным делом, с созданием армии, с руководством армии. И в обществе армия была очень важным институтом. Ну, по сути дела, дворянство — это оно же в большой степени и офицерский корпус. Состоять на военной службе в этой части российского общества было нормой. Это важно. Для массовых частей российского общества, для крестьянства, служить в армии — это было повинностью. Хотя, в общем, солдаты, в особенности отслужившие солдаты, пользовались определенным авторитетом. Но если думать о теме милитаризма как черты нашего общества, то об этом в 18-19 столетии применительно к широким слоям российского общества говорить, наверное, не приходится. Неудачная для России война с Японией способствовала тому, что авторитет российской армии упал. Война 14-го года вызвала, как рассказывают, прилив такого энтузиазма, патриотический подъем. Но война затянулась, война превратилась в очень неудачную для России и закончилась, ну, мы знаем, чем она закончилась, тем, что правительство пало. Сначала царская власть, а потом пало временное правительство. Произошло то, что получило название Октябрьской революции. И я хотел бы подчеркнуть, что советское государство, оно возникло не в результате революции. Оно возникло в результате того, что большевистской властью была выиграна гражданская война. Оно родилось из войны, оно родилось не из революции. Гражданская война была войной очень тяжелой, массовой, охватившей, ну, практически все российское общество. Часть воевала на одной стороне, часть на другой, часть сочувствовала одним, часть другим. Несусветные беды и разрушения причинила эта война. Война россиян между собою, России как стране. Что очень важно, в этой войне фактически не участвовала та армия, которая имелась у России. Ну, потому что те, кто воевали на стороне красных, в общем, отчасти состояли из солдат, призванных на фронты империалистической войны, а отчасти состояла из тех, кого так или иначе мобилизовали, или те, кто сами пришли к красным уже после октября, в начале новой, так сказать, политической эпохи. Со стороны белых это было несколько армий, тоже состоявших из разных составных частей. Ну, плюс там внутри России действовали и военные части иностранных государств. Я хочу подчеркнуть, что преемственность российских вооруженных сил, которые далее там возникли после этой гражданской войны, по отношению к армии императорской России, ну, была очень ограниченной. Часть людей перешли, известно, там часть офицеров стали военачальниками в Красной армии. Но, в общем, как институт, это была совершенно другая армия. Она отвоевала победу в гражданской войне, и дальше произошло событие, о важности которого просто очень нужно помнить. Те, кто в годы гражданской войны были так называемыми красными командирами, выходцы они из военной среды или, что очень часто, из среды рабочих, части крестьян или интеллигенции, городских служащих, вот они после окончания гражданской войны, после демобилизации, они образовали основной корпус советской бюрократии. Это очень важное обстоятельство. Бюрократия сформировалась из командиров. Командиров разного уровня, но это были люди, которые пришли руководить тем, чем им приходилось руководить, как это говорится, на местах, с опытом, который у них сформировался в ходе именно военных действий, с армейским и военным опытом. И если их опыт, так сказать, ведения боевых действий пригодиться в этих условиях не мог, то их опыт руководства людьми, командования, вот он не то что мог пригодиться, но только он у них и был в распоряжении. Так сложилась система, которую через много десятилетий, по-моему, Юрий Николаевич Афанасьев назвал административно-командной системой. Советская бюрократия, она усвоила некоторые приемы руководства, которые сложились именно в условиях боевых действий. И вот какие принципы здесь оказались очень важны. Опять вернемся к эпохе 19-го столетия, когда существовал класс дворянства, существовала его субкультура, которая была, в общем, отчасти субкультурой офицерства, в том числе гвардейского офицерства, дворянская культура служения и ориентации на то, что давайте назовем словом «подвиг». Что требовалось от офицера, от военачальника, от командира? Это добиться победы в данном сражении или в войне, добиться каким образом? Ну, в общем-то, любой ценой. Есть цель, и для достижения этой цели он не щадит собственной жизни и жизни тех, кто под его началом. Я не хочу сказать, что никто никогда не жалел солдат, никто никогда не жалел человеческие жизни. Нет, это не так. Я хочу сказать, что ценностное обоснование деятельности людей на войне, оно именно таково. Надо победить, а жалеть себя, жалеть свое, ну уж не говоря о том, чтобы жалеть противника, при этом не полагается. Наряду с этим сословием в России было сословие другое, купеческое, и из его среды, и из среды там, других социальных групп сформировалось русская буржуазия или русское предпринимательское сообщество. Каковы ценностные основания деятельности людей на этом поприще? Ну, известно, что там капиталисту нужно получить выгоду, но самое главное, что капиталист соотносит свои цели со своими средствами, производит, так сказать, калькуляцию, и это совершенно другая установка, в том числе, так сказать, человеческая, нежели установка на подвиг. Ну, будем называть эту установку установкой на дело. И, в общем, российское общество произвело, так сказать, две таких культурных модели. Одна с ориентацией на подвиг, другая с ориентацией на дело. Они, в общем-то, не конкурировали между собой, они сосуществовали как части российского общества. Российская буржуазия была уничтожена в ходе революции и последующих дней гражданской войны. Российская армия, Красная армия родилась как бы заново, но вот это ценностное основание подвига, оно перешло, трансляция состоялась, трансляция этих культурных норм и ценностей из прошлой культуры до советской, в советскую она произошла. Ну, в каком-то роде и Трансляция этих ценностей дела, ценностей, так сказать, калькуляции, рачительности и так далее, в общем, тоже присутствовала. Но вспомним, что советская власть первое, что сделала, она ввела режим так называемого военного коммунизма. Ну, много ли там было коммунизма, это сейчас обсуждать не будем, но что в его названии фигурировало слово «военный», это было очень важно. И уже в 1918 году было издано постановление, говорящее, что Советская Республика превращается в военный лагерь. Ну, а если это так, то это значит, что именно ценности вот эти воинские, ценности, которые там связаны со словом «подвиг», а главное связано с идеей, что нечего, так сказать, считать наши там потери или затраты, нам главное победить. Вот эта идеология, она, безусловно, стала господствующей и господствовала практически всю историю гражданской войны. О гражданской войне нам надо еще раз вспомнить вот почему. Гражданская война, она на то гражданская, что там воюют не военные. Военачальниками Красной армии зачастую были люди штатские. Ну, достаточно сказать, что главнокомандующим нарком-военвором был Лев Троцкий, который не был военным. Я не хочу этим, так сказать, бросить какой-то укор ему, хотя на совести этого человека много чего, что заслуживало бы укора, но не в том дело, что он был не военный, а указать я хочу на то, что вот это была, так сказать, типичная ситуация. Воевали не военные. Но на войне как на войне. На войне есть правила, которых надо придерживаться, есть приемы, которые, если ты воюешь, ты с неизбежностью используешь. И вот корпус командиров Красной армии, вот он образовал не только Красную армию, о ней речь впереди, но он образовал и, как я уже сказал, вот этот корпус российской бюрократии, которая таким образом и в мирные условия не могла иначе действовать, как перенести усвоенные ею принципы руководства людьми на мирное поприще. А что за принципы руководства людьми? Принципы простые, беспрекословное подчинение. Есть очень широко известная формула, на ней построено многое в уставах и действующей нынешней армии. Приказ начальника – закон для подчиненного. Обратим внимание на слово «закон». Вот здесь слово «закон» оказывается у нас в переносном смысле. То бишь закон – это то, что писано, то, что принято там законодателем. Приказ начальника имеет совершенно другое происхождение. Но он, оказывается, в условиях войны или в армии, он и есть закон. То бишь закон, так сказать, гражданский, ну, если не отменен, то, по крайней мере, оттеснен вот этим пониманием закона. Мы много знаем о том, как Сталин управлял наркомами, как наркомы управляли там директорами заводов, как директора заводов управляли начальниками цехов, начальники цехов мастерами, мастера рабочими. Ну и из всего, что мы знаем про советскую индустриализацию или коллективизацию, мы знаем, что во всех этих случаях огромную роль играло вот это насилие и приказ. Приказ как то, что необходимо исполнить, ну а насилие как то, что обеспечивает исполнение этого приказа, если он не исполняется добровольно. В реализации вот этой административно-командной системы очень велика была роль такого парамилитарного, полувоенного ведомства, каким являлись органы государственной безопасности, как их теперь называют. Ну, чрезвычайная комиссия, эти органы назывались при своем создании. Это очень важная часть российской культуры, в том числе российского милитаризма, о котором мы говорим, потому что вот наряду с армией у нас существовала, ну, там существовала милиция или в дальнейшем полиция, то есть такие военизированные образования для поддержания порядка внутри общества, но существовала еще и специальная служба, которая была устроена частично как армия, то есть она имела там звание, имела те же правила подчинения младшего старшему и так далее, приказов. Но у этой службы еще была определенного рода автономия, та, которой не имела армия. Что касается вот этой службы, которая в других государствах называлась когда-то тайной полицией, то там с постановкой целей для нее существовала всегда очень сложная ситуация, потому что зачастую эти цели она выбирала, ставила сама себе или предлагала руководителю, а руководитель соглашался. И определенный смысл есть в том, что эта служба очень часто меняла название, их, наверное, по-моему, 8 было за всю историю, не меньше. Но одно из названий, мне кажется, очень важным. Когда-то место там ВЧК, эти службы получили название «Главное политическое управление». Вот я думаю, что это вообще-то самое лучшее название для этих служб. Они действительно являются политическим управлением. Были всегда на положении, так сказать, власти номер 2 в советское время, где властью номер 1 была коммунистическая партия. Но искали возможности стать властью номер 1. Видимо, к этому стремился Лаврентий Берия, к этому стремился, видимо, Шелепин, но этой цели вроде бы достиг Андропов, но его жизнь была слишком коротка. Ну, а вот теперь, собственно, из рядов этой организации не только вышел президент Российской Федерации, что всем известно, но и, в общем, в значительной мере сформирована управляющая страной элита. Или одна из элит, управляющих страной. Российский милитаризм в этой связи имеет несколько таких незаурядных черт. Я уже сказал, что вот российский военный корпус сформировался не из военного сословия, как это было в дореволюционной России, не из дворянства. Это одна особенность. То, что из вот так сформировавшегося военного корпуса вышел, в свою очередь, корпус управляющих, которые возглавили хозяйственную деятельность, да и культурную деятельность в Советской России в значительной степени, это вторая особенность. Идеи милитаристского характера оказались внутри российской культуры не как ее какая-то там обособленная часть, а как то, что ее пронизывает насквозь. Россию объявили военным лагерем в 1918 году. Через 10 лет, фактически в 1927 году, был не только принят такой лозунг, но и началась фактическая деятельность по милитаризации советской экономики. Это значило, что главным приоритетом экономического развития страны является, ну, создание вооружений для армии, ну а главным приоритетом социального развития является тоже создание, собственно, армии как вот одного из главнейших институтов общества. Можно много приводить примеров того, как на службу этому была поставлена не только вся пропагандистская машина, но на службу этому встали поэты, художники, все те, кто формировали этос эпохи, те, кто оформляли ценностную систему общества. Советский Союз в этом смысле не был уникальным. Похожей дорогой шли общества итальянское и германское, еще несколько. Но мы говорим о России, и здесь сформировалась та культура, которая в значительной степени и есть для нас лицо, так сказать, советского периода в истории, советской части в нашем культурном наследии. И в этой культуре ценность подвига, о которой я говорил, она продолжает оставаться очень высокой. Ну, понятие подвига переносится и в сферу мирной жизни, вот там возникает понятие трудового подвига, нравственного подвига и так далее. Но в любом случае подвиг — это действие, где нет соотнесения затрат и результата. Тут надо добиться результата и использовать все средства, какие есть для его достижения. Но наряду с этим в нашей истории продолжало существовать и что-то, что наследует второй части вот этой российской общественной структуры, той, которая была связана с русской буржуазией. Русская буржуазия не выжила, буржуазия второго призыва, так сказать, неповская, в свою очередь, тоже не выжила. Российские предприниматели, которые там были цеховиками, теневиками, подвергались репрессиям в советское время. Но вот наступила новая эпоха после реформ Горбачева и Ельцина. Россия стала страной с рыночной экономикой. В России появился тот или иной предпринимательский класс. Появилась российская буржуазия. Ну, ее так не называют, но наши деловые люди, наши предприниматели, наши бизнесмены – это та часть общества, которой сейчас уделяется немало внимания, и как она живет с точки зрения своих ценностных ориентаций. В тех обществах, на которые Россия собиралась ориентироваться, когда возникал российский новый капитализм, но это западное общество, там известно, что предпринимательство, ну, как и всякая деятельность, существует в рамках законов. И предприниматель обязан, соотнося свои цели с своими средствами, принимать во внимание еще и закон, который для него существует, существует вне его. И в мире предпринимательства, по идее того, что существует в армии, где приказ начальника – закон для подчиненного, в мире бизнеса такого, ну, я бы так сказал, по замыслу не должно быть. В реальной практике мы знаем, что в российских жестких бизнес-условиях зачастую то, что хозяин требует от своего наемного рабочего или от своего менеджера, оно может не согласоваться с законом, и он настаивает на том, что его слово «законы» в этом смысле на среду бизнеса, на среду предпринимательства переносятся отчасти вот эти порядки, которые, вообще говоря, по происхождению связаны с армейской средой. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Наверное, классический бизнес должен обходиться без приказных отношений, а должны действовать какие-то другие стимулы и механизмы, но об этом мы сейчас говорить не будем. Обратимся к тому, что стало с нашим бизнесом и с нашими вооруженными силами в тот момент, когда Россия оказалась в состоянии, которое сейчас довольно сложно, значит, которому найти название. С февраля 2022 года российские вооруженные силы ведут военные действия. Это никем не отрицаемый факт. При этом для тех, кто занялся темой российского милитаризма, возникает первый вызывающий удивление момент, а именно, что идут военные действия, но при этом их называть словом «война» жестко запрещено. Более того, под запретом оказывается слово «мир». Но это один из таких парадоксов российского милитаризма на вот том значимом для него этапе, когда есть не только милитаристские настроения, но есть просто практика ведущихся военных действий, причем широкого масштаба. Дальше один из широко отмечаемых парадоксов состоит в том, что в ответ на начавшиеся военные действия российское общество отреагировало, ну, не так, как это от него там многие ожидали. Что ожидалось? Ожидалось, что россияне, которые привыкли говорить, что война — это самое страшное, что только может быть, и что лишь бы не было войны, что мы за мир, что мы мирные люди и так далее, россияне началу этих военных действий, в общем, не выразили или почти не выразили протест. Вернее, скажем так, те, кто были против, они выразили этот протест тем, что они немедленно убыли из страны. Сколько было таких людей? Ну, это вопрос дискуссионный. Счет идет там наверняка на многие-многие тысячи. Но что очень важно, все эти люди в считанные дни и часы, собравшиеся и уехавшие, убывшие за рубеж, сделали это молча. Это существенный факт, я думаю. Они сделали это молча. Часть из них, оказавшись за пределами Российской Федерации, стали выражать протест, пытались организовать, так сказать, антивоенные акции. Но, прямо скажем, это небольшая часть. Внутри России были люди, которые выражали протест против того, что они называли словом «война». Они были достаточно жестко репрессированы, об этом уже сказано, и, ну, как мне доводилось смотреть, число этих репрессированных — это десятки тысяч, может быть, не многие десятки, но это десятки тысяч людей. Десятки тысяч — это много, много человеческих судеб, судеб, по поводу которых можно грустить, но на фоне того, что в России около 75% населения одобряют действия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, это очень немного. Неожиданно такая широкая поддержка военных действий, при том, что мы помним, скажем, афганская война и чеченская война, кончались в ситуации, когда достаточно широкие формы имел протест против этих войн. Здесь такого рода протест массовым не стал. Более того, существует несколько признаков того, что специальная военная операция российским обществом, я бы так сказал, принята. Вот мне хотелось бы настаивать именно на такой формулировке, потому что эта формулировка показывает форму, в которой война отразилась в массовом сознании. Она не отвергнута, она не приветствуется широко, хотя, я повторяю, она, если задавать вопросы, вы одобряете или вы не одобряете деятельность вооруженных сил, то абсолютно преобладающий ответ – одобряем. Но нету проявлений массового там ликования или массовых, так сказать, милитаристических настроений, и при этом она принята. Мне кажется, что есть или нет вот эти милитаристические настроения. Более того, есть или нет открытый протест – это не такие важные обстоятельства, как то, что война принята, включена в повседневность России. Это не значит, что просто к ней привыкли, ее не замечают. Нет, ее замечают. Но ее принимают так, как часть этой жизни. Как часть, у которой есть свои отрицательные и свои положительные стороны, как они есть у всякой части нашей жизни. Вот встраивание войны в повседневность – это я бы назвал нынешним вариантом российского милитаризма. И это мне представляется гораздо более важным, чем обилие там, плакатов или каких-то знаков, символов на стенах наших городов. Много их или мало – это вопрос, который каждый может решать по-своему, но да, они есть. В школах проводят уроки воспитания, которые называются военно-патриотическим. Какой их эффект, мы еще пока не видим и не знаем. Но вот то, о чем я хочу сказать, о встраивании войны в повседневность, вот это состоявшийся факт, и это очень важно. Есть пословица о том, что война кому-то там мать родна. Сейчас речь не о том, что есть, так сказать, бенефициары войны там в виде кого-то, кто получил баснословные прибыли от военных заказов или обогатился. Это всегда бывают, так сказать, единицы, десятки, сотни. Но мы можем говорить о том, что ту или иную связь своей жизни с войной, своего быта с войной, увидели многие люди, и в данном случае это не те люди, на которых война обрушилась как несчастье. Таких много, но я говорю сейчас не о них. Я говорю о тех, для кого война стала делом, работой, заработком, деньгами, социальным продвижением, социальной мобильностью, открытием новых жизненных перспектив. Ну, это все те, кто получили от своих там братьев, отцов, мужей деньги, которые тем были выплачены по контракту или в случае их гибели или ранения, чьи-то дети пошли учиться туда, куда они и не думали пойти учиться, чьи-то семьи переехали в те условия, в которых они и не думали жить, в чьи-то руки попали такие ценности, которых раньше эти руки и не держали, ну и так далее. Это важные социальные последствия. Важными социальными последствиями является то, что поговорка «война все спишет» действует теперь еще и как некоторое юридическое правило. В российскую юридическую практику вошло, так сказать, смывание с себя обвинений в совершении преступлений тем, что человек отправляется в действующую армию. Важно, что он еще ничего не совершил на поле боя, не пролил кровь, не совершил подвига, но он уже освобожден от того проступка, который по существующим законам он перед этим совершил. Это очень важно для понимания того, как теперь в российском обществе будет пониматься само преступление. у преступления может не быть наказания. Ну, потому что идти на войну – это не наказание. Человек, который идет на войну, потому что он подписал контракт, выходя из тюрьмы, он оказывается в одном окопе с тем, кто пошел на войну, потому что он считает нужным воевать за свою страну. То есть по соображениям, так сказать, чисто идейным. Ну и с тем, кто пошел воевать, потому что он хочет заработать хорошую жизнь для своей семьи. Вот они все уравнены, и их судьбы, в общем, решаются одним и тем же образом там, на поле боя. Ну а то, что все эти люди что-то могут получить, там, в частности, в виде денег, за то, что они уничтожают людей, таких же, как они, на другой стороне линии фронта, это даже не обсуждается никем, не только в нашей печати, но и в нашем обществе. Эта тема абсолютно, так сказать, закрытая. В этом смысле для какого-то такого гуманизма, которым отличался, например, там, Максимилиан Волошин или Лев Толстой, гуманизма, который распространяется на всех людей, которые в твоей стране и не твоей стране, о таком гуманизме сейчас речь не ведет никто. Или, по крайней мере, она не слышна громко, эта речь. Мне кажется, что еще важной частью российского вот этого милитаристического состояния была история, которая произошла с российским бизнесом. Российский бизнес, попавший под санкции, в значительной мере сумел эти санкции как-то там обойти. И российская экономика оказалась гораздо более живучей, активной и дееспособной, чем это ожидали от нее и те, кто налагали санкции, и те, кто здесь ожидали их результата. Очень важно, почему и как оказалась эта экономика такой гибкой. У нас говорят, вот дело все в том, что эта экономика рыночная. Ну да, она рыночная, но это та экономика, где рынок воистину совершенно свободен. Он свободен от тех законных ограничений, правил, которые на него накладывала российская экономическая система, стремившаяся в тех или иных чертах стать, как говорят, цивилизованной. Множество действий, множество акций, которые были под запретом, они оказались разрешены. Люди, которые имели опыт или знали, по крайней мере, об опыте российских теневиков, российских цеховиков, то есть людей, которые нелегальным образом занимались предпринимательской деятельностью в советское время, вот он, можно сказать, был востребован, если не в виде конкретных приемов, то, так сказать, в своем духе. Вот теперь появился бизнес, который, в общем, в какой-то степени сродни подвигу в той части, что он не видит препятствий, как тот, кто совершает

0: этот новый подъем российской экономики в военных условиях, подъем именно частного предпринимательства, взлет частной инициативы, вполне сопоставим с тем, что происходило в годы НЭПа. Несколько российских исследователей, в частности Александр Александрович Аузан, ожидали в 20-е годы перехода России к НЭПу. Их ожидания совпадали с тем, что теоретически предсказывал или наблюдал такой французский историк Ален Безансон, который говорил, что российская история вообще состоит из чередования периодов военного коммунизма и НЭПа. Ну, считая, что это, так сказать, не только конкретно исторические события, но и вот такие типы поведения. Военный коммунизм — это когда государство забирает все себе ради своих каких-то целей, чаще всего военных, а НЭП — это когда государство, так сказать, дает свободу предпринимательству и общественные силы этой свободой пользуются. Так вот, один еще из парадоксов нынешнего вот этого российского милитаризма состоит в том, что у нас этот НЭП появился в условиях, в обстоятельствах специальной военной операции. И он имеет множество точек пересечения с тем, что можно назвать очередным военным коммунизмом. В этом смысле у нас в очередной раз сложились неклассические исторические обстоятельства, и нынешний российский милитаризм в этом смысле в очередной раз показал, что он имеет неклассическую природу.
1: Вы слушали лекцию социолога Алексея Левинсона в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день, меня зовут Дина Хапаева, я профессор технологического института Джорджии в Соединенных Штатах Америки. Я много лет занималась исследованием исторической памяти, и сегодня в своей лекции я предложу вам объяснение как совсем недавних, так и относительно давних событий по советской истории. О них часто сообщает пресса, но пока они не получили систематического осмысления. Тем не менее, как мы увидим, они являются важными проявлениями политики российского государства. Начнем с нескольких недавних событий. Только что была опубликована статья чиновника из администрации президента Александра Харичева, которую тут же очень удачно, на мой взгляд, окрестили кодексом строителя путинизма. В ней впервые было прямо заявлено о том, что у российских граждан к государству особое отношение. Это, цитирую, «патернализм, ориентация на единоначалие, персонификация и сакрализация власти». И так впервые прямодушно путинская власть сообщила нам о своей сакральности. А в марте этого года издательство «Просвещение» выпустило новый учебник, который называется «Семьеведение. Моя семья» по новому предмету семьеведения. С автором учебника, по которому начнут обучать школьников прямо в следующем учебном году, выступила председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Учебник призван привить, я цитирую, «русские традиционные ценности, укрепить семью, чтобы исправить демографическую ситуацию в стране». Замечательный учебник цитирует параграф из «Домостроя». «Следует мужьям поучать жен своих с любовью и примерным наставлением. Жены мужей своих вопрошают о строгом порядке, о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить, и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться мужу. А что муж накажет, с тем охотно соглашаться и исполнять по его наставлению». Конец цитаты. Обычно «Домострой» приписывают, как вы знаете, наверное, монаху Сильвестру, бывшему наставником Ивана Грозного, который, возможно, написал «Домострой» в качестве поучения Ивану. Иван навряд ли является образцом семейной жизни. Мало того, что он был многоженцем, он был еще и детоубийцей. До недавнего времени слово «Домострой» употреблялось в русском языке для обозначения крайней формы патриархального варварства. Напомню читателю, что с точки зрения домостроя отец семьи, в которую входят все его родственники, чада и домочадцы, включая рабов, холопов, может их бить смертным боем, наказывать всякими способами, отбирать их вещи, давать или нет одежду, пищу и так далее. Тем не менее, все это не помешало авторам учебника увидеть в домострое основу здоровой семейной жизни. Важно заметить, что учебник идет в фарватере декриминализации домашнего насилия в России, которое получило законодательное оформление в 2017 году, когда Путин подписал закон, согласно которому муж может бить жену и детей. Если это не ведет к госпитализации, то все нормально. А вот еще один недавний факт. Губернатор Вологды Георгий Филимонов, который раньше заявил, что он поставит памятник Ивану Грозному в Вологде, и с гордостью вспоминал, что Иван планировал сделать Вологду столицей опричнины, хотя этот план никогда не осуществился. Так вот, он объявил, что правительство Вологодской области решило создать автономную некоммерческую организацию «Опричники», которая призвана организовать условия, я цитирую, «для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи». Как слушатель помнит из курса русской истории в школе, Иван установил впервые в русской истории режим государственного террора, названный опричниной. Хроники и иностранные путешественники оставили свидетельство ужасающих зверств опричнины, в том числе унижений, изнасилований, пыток и убийств тысяч ни в чем не повинных людей, мужчин, детей, женщин, при попустительстве царя и при его прямом распоряжении. Неизбежно встает вопрос, чему с точки зрения правительства Вологодской области может научить опричнину молодежь. И еще важнее вопрос, почему такая идея возникла на государственном уровне, опять же, впервые в русской истории? Потому что до этого никто не пытался превратить опричнину в пример для подражания молодежи и в позитивный педагогический урок. А теперь давайте задумаемся, почему при Путине в российских городах появились бронзовые памятники Ивану Грозному? Напомню слушателям, что на протяжении русской истории никто никогда памятников Грозному не ставил. Лишь один из всех правителей выражал восхищение Иваном и его царством террора – это Сталин. Но даже Сталин не ставил ему памятников, а в 2016 году первый из трех бронзовых памятников был открыт в городе Орле. Никаких памятников жертвам Ивана Грозного, разумеется, нет и не было, за единственным исключением небольшой инсталляции под названием «Окровавленный кол», которую в 2016 году поставил в сибирском городе Канске художник Владислав Гультяев в знак протеста против распространения памятников Ивану, но неудивительно, что вскоре она была уничтожена городскими властями. Однако монументальная пропаганда тирана меркнет перед постсоветской кинематографической пропагандой. По моим подсчетам, с 2009 по 2022 год телезрители получили 12 фильмов и телесериалов про Ивана. Снятые при господдержке и показанные в прайм-тайм, они создают новый образ Ивана – мудрого правителя, великого государственного деятеля и основателя, конечно же, Российской империи. Поскольку наше время ограничено, приведу лишь один пример. В 2020 году был показан телесериал «Грозный», снятый Алексеем Адриановым и компанией «Москино». Его сюжет весьма созвучен основным мыслям книги об Иване IV, которую публиковал в 2018 году активный националист и царебожник, профессор истории Московского государственного университета Дмитрий Володихин. Цитирую анонс этого фильма. «Царь, рожденный правец, рос сиротой, терпя притеснение и унижение от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а, обретя великую любовь, потерял ее во тьме заговоров и интриг. Грозный – это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения». Конец цитаты. Российские историки не отстают от собратьев-режиссеров, они на разные лады обеляют Ивана, пытаясь объяснить его опричнину, кто несчастным детством, но чаще всего его истинной православной верой и пониманием того, что необходимо защитить Русь от коварного Запада. Опричнина и ее прославление стали модной темой кандидатских диссертаций примерно с 2010-х годов. В честь Ивана проводились многочисленные коллективные мероприятия. Были конференции на средства Минкультуры и Российской академии наук. Особенно замечательна конференция в заповеднике Александрова Слобода, которая была посвящена, и так это у них на сайте рассказано, 470-летию венчания на царство Ивана IV. В том же году в 23 провинциальных городах России была проведена финансируемая Православной Церковью всероссийская выставка под названием «Мультимедийный парк. Россия. Моя история», где Иван изображен в соответствии с тезисами печально известной докторской диссертации тогдашнего министра культуры Владимира Мединского «Великим правителем, оклеветанным иностранцами ради их вредоносных политических целей». А теперь давайте задумаемся о другом вопросе. Почему в оккупированных украинских городах ставят памятники средневековым князьям? Ну вот, например, в начале августа 22 года, когда российские оккупанты разрушили памятник украинским защитникам Мариуполя, было вскоре после этого объявлено о планах установки вместо него статуи Александра Невского, которую там натурально и поставили. Незадолго до этого веб-сайт Regnum опубликовал статью под названием «Новый поход на Русь», что связывает спецоперацию и Невскую битву. В этой статье Путина благожелательно сравнили с его средневековым предшественником, с Александром Невским, описывая путинскую украинскую спецоперацию как часть войны, которую Запад ведет против России, начиная со средних веков. Авторы статьи предостерегали, что, цитирую, «опасность для Отечества велика», и называли Александра Невского и Путина национальными лидерами, вокруг которых русскому народу надлежит сплотиться. Тут, конечно, нельзя не вспомнить всероссийские празднования 800-й годовщины все того же Невского в 21-м году, разъезды его мощей по всей России, конференции, публикации, публичные мероприятия в его честь в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рузе, Астрахани, Новгороде Великом, Каменске-Уральском, Владимире, не говоря уже о сооружении огромного памятника на берегу Чудского озера. В оккупированном Луганске в ноябре 22 года Владимир Мединский, выступавший уже не в качестве министра культуры, а в качестве помощника президента и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, открыли памятник князю Игорю. Ну, опять же вопрос, почему же надо ставить памятники именно средневековым князьям? Трудно было придумать что-то более современное, скажем, памятник героическим оккупантам. Или памятник неизвестному солдату, как в Берлине, прозванный берлинцами памятником неизвестному насильнику. Наконец, почему Путин так взахлёб упивается при каждом удобном случае средневековой псевдоистории и России, и Украины? Прежде чем мы перейдем к объяснению вот этих вот многочисленных попыток прославление средневековых воителей, средневековых князей и русского средневековья, надо также упомянуть многочисленные ультраправые памфлеты, манифесты, которые писались для того, чтобы привлечь внимание президентской администрации. Как и многие другие публикации ультраправого толка, вне всякого сомнения оказавшие самое непосредственное влияние на российскую политику, эти манифесты и памфлеты полны болезненных фантазий восстановления Российской империи и завоевания Европы и Соединенных Штатов. Украину и Польшу создатели таких произведений считают лишь побочными целями. Российские ультраправые ратуют за возврат к средним векам, к самодержавию и религиозному фундаментализму. Но главное внимание их текстов сосредоточено на будущей социальной структуре и системе управления самой Россией. Установление неопричнины и возврат к средневековой системе сословий или к кастовому обществу. Таковы их приоритеты социальных преобразований России. Рабство тоже не кажется им пережитком и преступлением. Напротив, с их точки зрения, точно выраженной в проекте «Россия», изданном «Эксмо» в 2009 году миллионным тиражом, сказано следующее, цитирую, «человек всегда раб. Его сущность такова, что не быть рабом он не может». Конец цитаты. Те, кого заинтересует более подробный анализ ультраправых представлений о неопричнине, когда я говорю ультраправых, на самом деле они давно стали центром, мейнстримом российской политики. Вот этот анализ более подробный можно найти в моей книге «Террор и память», которая вышла в издательстве «Рутлич» по-английски в 2023 году, а это весной ее русский перевод, сделанный Дмитрием Прокофьевым, был опубликован издательством «Сорбонны» «Your Orbem». Итак, что же общего между событиями, текстами, идеями и многими им подобными, которые я в полном объеме просто не могу упомянуть здесь из-за ограниченного времени? Я считаю, что еще до начала специальной военной операции, как Кремль называет свою катастрофическую войну против Украины, была осуществлена другая специальная операция над исторической памятью россиян, направленная на агрессивное перекраивание самосознания страны и существующего у нее понимания ее истории. Прославляя средневековое прошлое России, что напоминает преклонение перед германским средневековьем нацистами и их предшественниками, Кремль пытается убедить российских граждан, что теократическая монархия, крайнее проявление социального неравенства и государственный террор составляют предмет национальной гордости россиян. И есть не что иное, как традиционный русский способ управления страной. А восстановление империи – это законная цель России. Эта полномасштабная политика памяти идет на всех уровнях. Под исторической политикой или политикой памяти я понимаю различные способы мобилизации памяти об исторических событиях, которые включают разные коммеморативные практики и осуществляющие их институты. Когда я говорю о коммеморативных практиках, я имею в виду организацию разного рода мероприятий, которые позволяют нам тем или иным способом вспоминать о событиях прошлого. Мои исследования документируют организованную неомедиевальную политику памяти, которая до сих пор не стала осмысляться в качестве таковой, потому что ее проявления обычно представляются единичными, парадоксальными, часто абсурдными, не связанными между собой событиями. Для того, чтобы проанализировать эту политику памяти, я ввела несколько понятий, которые важны для моих исследований. Прежде всего, это политический неомедиевализм. Я рассматриваю политический неомедиевализм как новое направление исторической политики или политики памяти, эти понятия синонимичны, которые используют аллюзии на Средневековье для того, чтобы предложить альтернативу демократии в момент ее глубокого кризиса, который мы, к сожалению, переживаем сегодня. Мой подход основывается на предпосылке, что понимание истории, памяти и культуры России невозможно вне глобального контекста. Не в последнюю очередь потому, что Запад играет центральную роль в русском национальном самосознании. Усиление политического неомедиевализма в качестве важной тенденции постсоветской политики памяти следует рассматривать в более широком контексте многовекового межкультурного диалога между Россией и Западом, который велся на протяжении столетий о видении будущего человечества. Этот межкультурный диалог подчинялся своей собственной внутренней логике и порождал интенсивный обмен культурными представлениями и стереотипами. Внутри России этот диалог сопровождался спорами о роли Запада в истории и культуре страны, Нынешняя фаза межкультурного диалога России и Запада отличается господством в России антизападнических настроений. И эта новая волна антизападной мобилизации уникальна, в особенности потому, что она весьма созвучна и эксплуатирует мотивы самокритики Запада. Ослабление привлекательности демократии в качестве модели мирового будущего ужесточило кризис прозападнической идеологии в России и сильно укрепило позиции политического неомедиевализма. Сейчас Кремль активно использует эти настроения для того, чтобы подтолкнуть Россию к войне с Западом. Что ничуть не меняет тот факт, что одержимость России Западом, будь то в форме идеализации или ненависти, сохраняется на протяжении всей ее истории, всей истории России. Мой подход к неомедиевализму развивает предложенную Умберто Эко интерпретацию неомедиевализма как выражение антидемократизма в культуре и политической жизни. Эко подчеркивает роль вымышленного Средневековья в распространении антидемократических социальных практик, типичным для конца XX века, и связывает усиление неомедиевализма с ростом популярности жанра фэнтези. Эко, сам блестящий историк, филолог средних веков, признает значение достижений средних веков, подготовивших почву для рождения нового времени. Однако в целом он относится к ностальгии по средневековью весьма неодобрительно и подчеркивает, что неомедиевальные образы, как правило, имеют мало общего с тем, что нам известно об этом историческом периоде. Он говорит о фантастическом неомедиевализме, важнейшие черты которого – закат разума, порождающий оккультизм и эсхатологические настроения и неофашистская жажда власти, как он это называет. С тех пор, когда Эко писал свои работы, контекст, в котором складывался неомедиевализм, сильно изменился. Старые формы ультраправой политики отошли в прошлое, а их место занял правый популизм. Ну, есть, конечно, и левый популизм, но для вот того, о чем мы говорим, нам важен правый популизм. Действительно, политический неомедиевализм создает для ультраправых возможность идеологически использовать средневековые аллюзии, аналогично тому, как их энергично использовал фашизм. Итак, я использую термин «политический неомедиевализм» для обозначения тенденции в ультраправой популистской политике памяти, появившейся в конце 90-х годов. В своих многочисленных ипостасях политический неомедиевализм сводит средние века к системе ценностей, радикально противоречащей принципам либеральной демократии и наследию Возрождения и Просвещения. В отличие от гуманистов Возрождения, которые изобрели понятие «средневековья» для обозначения периода культурного упадка, наступившего после окончания дорогой античности, и от философов Просвещения, которых приводили в ужас жестокости невежества средневековых полководцев и монахов, политический медиевализм призывает восхищаться новыми темными веками или, как называют его последователи Дугина, новым средневековьем. Политический неомедиевализм спекулирует на текущем кризисе будущего. Под кризисом будущего я имею в виду утрату веры в то, что будущее будет лучше, чем настоящее, утрату веры в прогресс и ожидание катастрофы экологической, атомной войны или чего-нибудь еще ужасного в нашем видении будущего. Так вот, политический неомедиевализм спекулирует на этом кризисе будущего и также на вере в возможность повторения истории. Эта политика памяти представляет собой пропагандистский инструмент. Не случайно стремление использовать термин «сословие» в официальных документах еще раз показывает, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и социальной несправедливости. В противоположность российским ультраправым, которые мечтают о том, чтобы вернуться в русские средние века, в допетровскую Русь, оппоненты Путина используют термин «феодализм» или «новый феодализм» чаще, чем «новое средневековье». Я думаю, что это происходит потому, что феодализм подчеркивает сущность экономической системы и предполагает экономическую отсталость и техническую неразвитость. А российские ультраправые, конечно, старательно избегают таких ассоциаций. Все это вовсе не означает, что Россия вернулась в Средневековье. Возврат в средневековое прошлое, или, если уж на то пошло, в любой другой исторический период, совершенно невозможен. Любая историческая эпоха представляет собой уникальный и чрезвычайно сложный континуум, говоря языком немецких истористов. Континуум, состоящий из множества конкретных исторических факторов. И, следовательно, никакая историческая эпоха неповторима. Некоторые черты прошлого, конечно, могут сохраняться в последующей эпохе, но обычно они претерпевают сильные изменения в новых контекстах. Несмотря на свои архаические лозунги, политический неомедиевализм – явление сугубо современное, которое, еще раз повторю, не воссоздает старые формы несвободы, а оправдывает новые. Политический неомедиевализм вызревает в рамках нового режима памяти. Памяти палачей, которая принижает жертв и превозносит палачей, вытесняя гуманистическую космополитическую память. Память палачей – это еще один важный для меня термин, который я использую в своей работе. Постсоветская Россия представляет собой предельный случай развития памяти палачей, поскольку здесь с наследием тоталитарного режима и его преступлениями никогда последовательно не боролись. Российская память палачей коренится в политике, отрицающей историческую ответственность за какие бы то ни было преступления, совершенные Россией, в том числе и преступления советские. Триумф памяти палачей в России вытеснил космополитическую память. Под космополитической памятью я имею в виду, и не только я, а целый ряд исследователей ее так называют, а именно память, сфокусированную на жертвах государственного террора, образцом которой стала память жертв Голокоста на Западе. Такая культура поминовения жертв сталинских и советских репрессий, которая осудила советские преступления так же, как были осуждены на Западе преступления нацистские, только начала зарождаться в конце 80-х годов и была значительно маргинализирована после провала демократических реформ и прихода Путина к власти. При Путине уничтожение этой культуры стало важной политической задачей. Среди представителей космополитической культуры памяти поминовения жертв были, естественно, мемориал и Сахаровский центр. Путинизм, как мы знаем, по большей части опирается на привилегированное социальное и политическое положение спецслужб. Ветераны и нынешние сотрудники этих органов, тайные осведомители и бывшие советские аппаратчики, зачастую когда-то замешанные в репрессиях, а также их потомки, образовывали и продолжают образовывать основу памяти палачей, пользуясь при путинском режиме привилегиями, признанием и защитой. В качестве примера приведу прокремлевского политика Вячеслава Никонова, главу фонда «Русский мир». Он внук Вячеслава Молотова, правой руки Сталина. Никонов публично заявляет о том, что гордится своим дедом-убийцей. В его объемистой монографии «Молотов. Наше дело правое» 1917 года Никонов утверждал, что Молотов не был марионеткой Сталина, а был преданным сталинцем, который разделял взгляды Сталина и неуклонно руководствовался ими в жизни и работе. Советская власть так никогда и не признала в полной мере преступную природу своих спецслужб. При Путине память палачей приобрела силу госпроекта, а культ тайной полиции – ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, возродился уже после обнародования ее преступлений в период гласности и перестройки конца 80-х годов. В сочетании политический неомедиевализм и рестелинизация превратились в одну из основ общественного договора между путинизмом и поддерживающей его обществом. Я показываю в своей работе, в своей книге, что эти тенденции в постсоветской политике памяти пропагандируют сходные ценности и идеи. Они сыграли решающую роль в милитаризации российского общественного мнения, в консолидации общественной поддержки оккупации Крыма в 2014 году и в представлении вторжения в Украину в 2022 как элемент векового, длящегося со средних веков и по сей день, конфликта России с агрессивным Западом. Ресталинизация является неотъемлемой частью культа Второй мировой войны, который стал исключительно важной пропагандистской идеей путинизма. Сталин, маршал Победы, конечно, должен был быть очищен от всяких грехов и преступлений, а криминализация высказываний относительно преступлений советской армии в годы Второй мировой войны узаконила процесс реабилитации сталинских репрессий. Ресталинизация подразумевает одобрение сталинского террора со стороны Кремля, что, конечно, не значит, что Путин и его приспешники поддерживают коммунистическую идеологию. Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что ни политический неомедиевализм, ни ресталинизация не являются идеологией. Они представляют собой два направления путинской политики памяти, сращивание которых привело к торжеству памяти палачей этого режима памяти в России. Путинизм дает классический пример того, как происходит отмирание идеологии, и на смену ей приходит политика памяти. Я хочу развить этот важный тезис. Как известно, в России репрессивный режим существовал за счет коммунистической идеологии, которая легитимизировала его, обещая светлое будущее всеобщего равенства. Коммунисты не могли позволить себе превозносить систему средневекового общества, социальную систему. Ее прославление занимает центральное место в политическом неомедиевализме. Как известно, Сталин почитал Ивана Грозного, как тиран почитает тирана, но он отнюдь не намеревался заменить обращенную в будущее коммунистическую идеологию на политику памяти, которая берет за образец царизм, как это делает сегодня Путин. Очень важно понимать, что у Кремля сегодня нет идеологии. Желание и в то же время неспособность сформулировать новую идеологию в виде системы абстрактных принципов остро ощущается путинистами. Например, стратегия национальной безопасности, дополненная в 2021 году, призывала к созданию, цитирую, «привлекательной идейной основы будущего мироустройства». Александр Дугин поддержал эту идею, предложив создать путинизм, новую идеологию, которая, как он полагает, поможет России избавиться от военных неудач в Украине. Но дело в том, что идеология, это понятие, предполагает существование набора абстрактных постулатов, применение которых, независимо от конкретного контекста, претендует на то, чтобы построить желанное будущее, ну, например, коммунизм. У путинизма же, напротив, нет никакого видения будущего. Именно поэтому Кремль хочет повернуть время вспять и ведет поиск общественного проекта в историческом прошлом. При этом политика памяти обладает значительным преимуществом с точки зрения Кремля перед идеологией. Вместо абстрактных постулатов, обладающих все-таки определенной сдерживающей силой, сколь бы ни была бесстыдна советская пропаганда, от каких-то идей ей было просто невозможно отказаться. А политика памяти позволяет свободно манипулировать историческими событиями. Эти исторические события можно просто вырвать из их контекста, использовать на потребу сегодняшней политической задачи, исказив их, а завтра выхватить другое историческое событие, исказить его, и опять же использовать его в целях сегодняшней политической манипуляции. Чем это может отозваться в будущем? Я не буду говорить сейчас о, так сказать, имперских планах, которые лелеют наверняка сейчас в Кремле. Я хочу сказать о том, что это значит для будущего, для жизни россиян. Такая политика памяти ведет к закреплению существующего социального неравенства и в перспективе к созданию кастового общества, общества, в котором не будет никакой социальной мобильности, в котором зависимость основного населения от того, как любят они себя называть, эти прокремлевские мечтатели, вождей или князей, будет абсолютной, в котором новая опричнина станет главным инструментом управления обществом, обществом будет править террор, государственный террор, возведенный в норму. Рабство станет тоже новой нормой. Никаких более радужных перспектив эта политика не предполагает. Ошибка думать, что рабами станут только покоренные народы. Я думаю, что это заставляет нас задуматься о том, куда идет Россия и что ждет в будущем российское общество, если путинский режим будет развиваться так, как он развивается сегодня, если он вообще будет продолжать развиваться.
1: Вы слушали лекцию историка и социолога Дины Хапаевой в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий «Радио Сахаров».
2: Меня зовут Василий Жарков. Я приглашенный лектор в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. До 22 года я был деканом факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, в народе также известной как Шаненко. И сегодня мы будем говорить на тему, которая волнует у меня уже не первый год. Почему путь России к демократии такой долгий и трудный? И почему последние 30 лет демократического транзита, вопреки многим ожиданиям, не увенчались успехом и, наоборот, привели к очередному витку тирании в российской истории. Итак, наверное, стоит обратить свой взор не на дальние времена. Я не очень уверен, что у нас хорошая точка зрения, когда мы смотрим на прошлое в такой перспективе тысячелетия, начинаем искать, там, не знаю, какие-то основания в том, что приняли не ту религию, или там была монгольская ига, или опричнина Ивана Грозного. Но проанализировать опыт России последнего столетия, и особенно последних 30 лет, мне кажется, принципиально важно для понимания того, что происходит сейчас в российской политике и почему мы зашли туда, куда мы зашли. Парадокс русской истории последних 100 лет состоит в том, что, по крайней мере, дважды за эти 100 лет, ну, сейчас уже более чем 100 лет, Россия максимально близко приближалась к демократическому идеалу, и казалось даже, что она могла бы учить другие страны демократии. Но это и в первом, и во втором случае заканчивалось крайне неудачей, заканчивалось витком диктатуры и даже террора. И первый раз — это 17-й год, это февральская революция, это возможность довольно широкой демократизации, которая произошла с февраля по октябрь 17-го года. И второй пример — это Вторая республика. Если Первая республика была провозглашена Керенским 1 сентября 17-го года, то Вторая республика начинается, ну, на мой взгляд, она начинается с первого съезда народных депутатов СССР, то есть 25 мая 89-го года, и судьба этой республики тоже незавидна. Вот почему, собственно говоря, и в первом, и во втором случае у нас не получилось движение в сторону того, о чем мечтали в начале 20 века кадеты, и того, о чем мечтала прогрессивная интеллигенция конца 80-х, начала 90-х годов уже в наше время. И здесь на помощь придет политическая теория. Наверное, нужно начать с того, чтобы объяснить, что такое либеральная демократия, очень кратко, и объяснить, почему именно эта форма правления была наиболее привлекательна как в начале 20 века, так и его в конце. Либеральная демократия — это та форма правления, которая сложилась в результате буржуазных революций в Европе в течение 19 века. А либеральная демократия предполагает четыре составляющих фактора. Первый фактор — это верховенство права, второй фактор — это разделение властей, третий фактор — это защита прав меньшинств. И четвертый добавочный фактор, который сформировался именно в 20 веке, это наличие welfare state, наличие государства, которое обеспечивает социальную защищенность своим гражданам. И либеральная демократия предполагает, скажем так, баланс тех форм правления, которые нам известны с античных времен. Исполнительная власть — это власть монархическая, потому что она предполагает наличие какого-то одного ответственного лица за исполнение тех или иных решений. Законодательная власть — это скорее демократическое начало, а судебная власть, которая осуществляется профессиональными юристами, судьями, уважаемыми людьми в своем обществе, является скорее формой аристократии. Так вот, микс этих трех направлений, которые описал в свое время еще Макиавелли в своем рассуждении о первой декаде Тита Ливия, нам здесь очень подходит и очень уместно. Собственно говоря, либеральная демократия или республика, в данном случае я, в отличие от республиканистов, не делаю разницы между двумя этими подходами, и при этом важно понимать, что да, либеральная демократия — это демократия представительская, демократия, которая осуществляется за счет избрания на основании тех или иных процедур управляющих людей, то есть депутатов, а они, соответственно, избирают правительство. Вот эта вот ситуация, собственно, и делает либеральную демократию. Либеральная демократия — это не демократия прямого действия, это демократия представительская. Там, где есть партии, там, где есть политические круги, которые получают легитимацию из рук своих граждан на выборах. Выборы проводятся при этом периодически, выборы при этом проводятся свободно, выборы при этом включают с каждым разом все больше и больше число участников. То есть, если в начале XIX века была еще цензовая демократия, то примерно с середины XIX века она постепенно уходит на второй план, а с 20-х годов 20 века число избирателей включается повсеместно женщины, и таким образом мы получаем ту систему, которая уже сложилась, ну, где-то к середине 20 века, на которая у нас предполагает всеобщее избирательное право и наличие партий, которые избираются и получают так те или иные проценты голосов на выборах. При этом очень важно, что меньшинство, которое тоже участвует в выборах, не отменяется. Оно как бы продолжает иметь право на следующую каденцию, и на следующей каденции оно может победить и получить свое большинство. Большинство здесь не является чем-то константным. Большинство — это сиюминутное решение на конкретных выборах. Через 5 лет, через 4 года может быть другое решение. И это очень важное отличие именно либеральной демократии. Ну и понятно, что за всем за этим наблюдает судебная система, которая руководствуется некими нормами, которые важнее, чем сиюминутные потребности масс, важнее, чем сиюминутные настроения. Вот эта вот рамка, она мешает принятию неправовых законов или, по крайней мере, существенно снижает риски подобного рода действий. Вот такая система, которая построена на институтах, построена на верховенстве права и построена на разделении властей, собственно говоря, сложилась так или иначе в развитых странах Западной Европы и Северной Америки уже к началу 20 века. И на протяжении всего 20 века именно эти страны демонстрировали максимально успешное развитие, максимальное экономическое процветание и были притягательным таким ориентиром для всех остальных, в том числе, конечно, для России. Тем более, что Россия смотрела на эти страны как на равных себе, и она, естественно, ну, по крайней мере, интеллектуальные слои внутри России рассчитывали на то, что тут такое же возможно. Например, Павел Милюков, его кадетская партия, видела вполне возможную перспективу создания конституционной монархии по британскому образцу в России между 1905 и 1917 годами. Это был их идеал. Но так или иначе, этому идеалу не было суждено сбыться. И вот сейчас я попробую объяснить, почему это не удалось ни в 1917 году, ни условно в 1991. Итак, давайте сначала посмотрим очень кратко на 1917 год. Царская власть падает, режим Николая II прекращает существование. На место ему приходит временное правительство, созданное Государственной Думой, учрежденное, так сказать, как временная переходная власть на пути к учредительному собранию. Учредительное собрание должно было определиться с конечной формой правления в России и с тем, как она будет устроена в 20 веке. Но параллельно с этим начали формироваться советы, как мы знаем. Началось известное по учебникам понятие двоевластия, когда советы, Петроградский совет прежде всего, и потом были созданы такие же советы по всей стране, стали претендовать на власть помимо учредительного собрания и помимо временного правительства. И вот здесь очень важно, в чем суть советской власти. Власть советов — это власть беднейших широких слоев общества. Это власть, которая при этом не признает разделение властей. Это власть, которая ставится и над судебной властью, и над исполнительной властью, и фактически объединяет все эти три функции — и законодательную, и судебную, и исполнительную власти. И при этом она как бы производит свои действия от лица народа, вот от лица этих широких, беднейших слоев общества. Что такое народ? Это широкие, беднейшие слои общества. Если мы посмотрим на то, что нам говорит по этому поводу теория, то удивительный сюрприз будет в том, что уже один из первых политических теоретиков мировой истории, известный нам, Аристотель, в своей книге «Политика» предупреждал о опасности того, что он называет пятым типом демократии. Этот пятый тип демократии предполагает вот как раз то, что власть широких, беднейших слоев общества, народа, ставится над законом, ставится над любыми институтами и как бы начинает править всем и вся. И вот здесь Аристотель предупреждал нас, что подобная власть будет легко манипулируемой со стороны тех, кого Аристотель называл демагогами. Вот эти демагоги, они рано или поздно захватят власть. Более того, эти люди, скорее всего, установят гораздо более жестокую тиранию, потому что в этот момент будет разрушено уже право, будет разрушена прежняя национальная структура, будет непонятно, где государство вообще как таковое. Аристотель говорил о том, что подобная форма правления разрушает государство даже. Соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда на месте этого разрушенного государства возникает более жестокая, более ужасная тирания, чем была даже до его существования. И вот здесь, на самом деле, если мы посмотрим на историю перехода власти сначала к советам, а потом к партийной диктатуре, собственно говоря, как это и случилось довольно быстро, когда большевики сначала в союзе с левыми другими движениями, партиями, с левыми эсерами, там, с анархистами, с прочими максималистами, пришли к власти 25 октября 1917 года, после чего они распустили учительное собрание, и дальше они расправились по очереди со всеми своими попутчиками. И установилось то, что называется партийная диктатура. Это во многом похоже на диктатуру демагогов. Но следующим шагом в этом, уже в 20-е годы, была постепенная агрегация власти в руках Сталина, когда он точно так же по очереди расправился сначала с левой оппозицией в лице Троцкого, после этого расправился с Каменем Зиновьевым, наконец, с Бухариным, и вот установилась его тирания, его ужасная тирания, которую мы знаем, особенно по 30-м годам, по 30-40-м годам, когда, собственно говоря, действительно Россия погрузилась в такой вот мрак этой новой, безусловно, более жестокой и более чудовищной, и более кровавой тирании, чем была тирания Николая Кровавого, которого вполне справедливо, может быть, называли кровавым царем, но, конечно, до Сталина ему было далеко. Так вот, собственно говоря, это путь, который проделала Россия от безграничной демократии, там, условно говоря, весной, летом 1917 года, к новой тирании, потому что был просто не выучен урок Аристотеля. Потому что советская власть, власть советов ни к чему другому привести и не могла, по большому счету. Она вела к этой тирании изначально, исходя из того, что нам говорит политическая теория. Теперь давайте перенесемся в 80-е годы. Вот тот режим, который мы наблюдали в 60-е, 70-е годы 20 века в России, как ни странно, очень сильно рифмовался с империей поздних Романовых. Не случайно, кстати говоря, диссиденты и околодиссидентские круги в то время очень увлекались декабристами, увлекались народовольцами, а на самом деле роман Трифонова «Нетерпение» и прочие вещи. Это делало тогдашнее поколение. Вообще много действительно было рифм между первой казанской демонстрацией в 1876 году у Казанского собора в Петербурге и демонстрацией на Красной площади в 1868 году после ввода советских войск в Чехословакию. То есть это действительно очень сильно рифмовалось. Как ни странно, большевики на позднем этапе своего правления повторяли, ну, скажем так, худшие образцы царского режима. И когда Горбачев начал свои реформы, он, конечно, будучи членом коммунистической партии, будучи лидером, будучи плоть от плоти советского общества, он не мог ничему другому оперировать, как к той же советской практике, к тому же Ленину. То есть, собственно говоря, как мы помним, перестройка началась с провозглашения того, что мы должны вернуться к ленинским принципам управления страной. Более того, в 87 году в своем большом докладе, посвященном 70-летию Октябрьской революции, Горбачев сказал, что революция продолжается. Собственно, доклад так назывался «Октябрь и перестройка. Революция продолжается». Фактически он провозгласил такую новую революцию сверху. И в чем смысл был этой революции? Он решил вернуть власть советам. Понятно, что уже с 20-х годов и до 80-х годов 20 века ни о какой реальной власти советов речи не шло. Советы были ширмой, которая прикрывала диктатуру коммунистической партии. Но Горбачев решил вернуть власть Совету, и с этого начался распад системы. Точно так же, как Советы позволили разрушить остатки старой царской системы и не дать построить новую либеральную систему в 1917 году, точно так же в 89 году они стали таким тараном, который разрушил прежнюю партийную диктатуру. Здесь я обращаю ваше внимание, что важнейшим таким решением было решение Третьего съезда народных депутатов об отмене 6-й статьи Конституции, которую, кстати, лоббировали не только демократы. Внутри советской системы было несколько таких важных акторов, не все из которых были заинтересованы в сохранении монополии КПСС на власть. И один из таких акторов, безусловно, был КГБ СССР. КГБ СССР тоже поддерживала отмену 6-й статьи Конституции. Здесь мы должны с вами понимать, что советы, они открыли этот клапан. Они открыли клапан, но куда он вел? С одной стороны, очень узкие элитарные круги в Москве, связанные там, не знаю, с институтом социологии, с институтом философии, с какими-то там факультетами историческим или философским МГУ. Они понимали, в принципе, важность либеральной демократии и представляли себе, как она должна быть устроена в идеале. Но где в институтальной структуре советского общества можно было бы найти основания? Но для верховенства права, допустим, после особенно Конституции 1977 года, были на самом деле основания. Для разделения власти уже меньше гораздо. А что такое защита прав меньшинств, я боюсь, не знал тогда еще никто. И все оперировали как раз в поиску нового большинства и за него цеплялись. И Горбачев, который, кстати говоря, на съезде народных депутатов постоянно то или иное голосование, поддержку говорил «подавляющее большинство», это прям его слова, можно посмотреть это в стенограмме и в записи, все они сохранились. С другой стороны, это подавляющее большинство довольно скоро обретет другая сила, которая будет бороться с Горбачевым и которая в итоге победит. Еще один важный здесь момент, поскольку революция началась в 1989 году. Понятно, что ни один образованный человек не мог тогда не обратить внимание на эту рифму с 1789 года, с началом французской революции. И один из больших страхов того времени, мне кажется, подспудно существовавший во всех тогдашних политических силах, был страх повторения нового якобинского террора, условно говоря, какой-то вот этой вот стихии низовых масс, которые опять все снесут, опять все, значит, нужно будет строить заново, и более того, многие нынешние, так сказать, стейкхолдеры потеряют свои позиции, а может быть и свою жизнь. И вот здесь возникает идея сильной исполнительной власти. Сильной исполнительной власти, которая бы правила бы по воле народа, от имени народа, но как бы при этом имела бы какие-то чрезвычайные полномочия по реформированию страны. И подобного рода меры, собственно, связаны с появлением поста президента. Уже в 90-м году сначала вводится пост президента СССР, с другой стороны появляется пост президента России. В 91-м году, как мы помним, в июне 91-го года, год спустя после принятия декларации о суверенитете РСФСР, были проведены первые выборы президента, на которых достаточно уверенно победил Ельцин. При том, что мы не должны забывать о том, что ни один из других кандидатов в президенты России не мог быть сопоставим по своему весу, по своему значению с тогдашним Ельцином. Ельцин получает в июне 91 года президентскую власть уже из рук народа. Это другая история. Это приближает его, собственно говоря, к первому такому предшественнику его, который в конце 40-х годов XIX века во Франции победил тоже на первых всеобщих выборах президента. Это Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта. Луи Наполеон Бонапарт III, его правление положило начало такому понятию, как бонапартизм. Вот то, что мы видим приходящим на смену советской власти во второй раз, это бонапартизм. Бонапартизм, который расцветает пышным цветом и, пожалуй, что цветет до сих пор в современной России. Еще это называют плебисцитарным режимом. Сейчас мы будем об этом говорить чуть подробнее. И здесь еще важный момент. Вот Ельцин в 91 году победил, но сохраняется съезд народных депутатов. И здесь возникает новая ситуация двоевластия, но здесь уже советы являются не приходящей, не восходящей властью, как в 17 году, а нисходящей. Они уступают место вот этому новому бонапартистскому режиму. То есть фактически где-то между 91 и 93 годами мы можем наблюдать борьбу двух начал. С одной стороны, советской власти, которую мы помним, к чему привела, и с другой стороны, бонапартистского режима Ельцина, который тоже был далек от идеала демократии. Еще есть важный момент здесь, на который стоит обратить внимание. Если мы посмотрим на настроение в тогдашних интеллигентских кругах, то, начиная с начала 90-х годов, все активнее там возникает идея такой формы правления, которая берет свое начало, если брать классические примеры, то это диктатура Писистрата. Писистрат, обычно все помнят реформы Солона в Афинах, которые как бы легли в основу афинской демократии, но при этом мало кто помнит, что после смерти Солона к власти как раз пришел Писистрат, который правил Афинами 33 года. Это была диктатура, он, правда, правил там с небольшим перерывом, но именно эта диктатура, по мнению некоторых исследователей, заложила основы афинской демократии не меньшей степени, чем реформы Солона, потому что она создала средний класс. Она создала довольно широкую прослойку граждан, которые могли иметь собственность, платить налоги и участвовать в войске, то есть покупать оружие и участвовать в ополчении. Эти три составляющие создали класс граждан в Афинах, который потом действительно пришел к власти, но уже после Песистрата, после его 33-летнего правления. И вот здесь, опять же, более поздних примеров подобного мы можем найти в истории Европы и мира, потому что, конечно, первым таким примером для России начала 90-х годов стал Пиночет. Тогда очень была популярна идея чилийского экономического чуда, потому что Чили заняла высокие строчки в мировых рейтингах развития экономики в конце 80-х годов. И это позволило говорить о том, что вот нам нужен такой Пиночет, который сейчас сначала восстановит экономику, построит рынок, создаст средний класс, и потом уже этот средний класс будет строить либеральную демократию. К этой когорте относился в известной степени Франко, кто-то апеллировал к нему, кто-то потом позднее, если помните, говорил о Ли Куан Ю, сингапурском правителе, который тоже был диктатором. То есть здесь идея была в следующем, что нужно разделить две задачи – модернизации России и демократизацию. Что ошибка предыдущих периодов была в том, что модернизация и демократизация проводились одновременно. Что это в условиях слабых институтов приводило к тому, что демократии не получалось, модернизация тоже доводилась не до конца, и в итоге, значит, и то, и другое получалось плохо. А вот давайте сначала сделаем модернизацию, условно называлось это управляемой демократией, то есть демократией, в которой бы кто-то модерировал бы, манипулировал бы решением масс, которые пока не представляли собой среднего класса, которые не были материально достаточно обеспечены для того, чтобы чувствовать себя уверенно и отстаивать свои права. Тут нам нужен такой период, который позволит нам, во-первых, покончить со всякими пережитками советского прошлого, а с другой стороны, создаст новую рыночную экономику и все связанное с ней инфраструктуру, и, в-третьих, позволит вырастить средний класс, который, значит, будет голосовать за либеральные и демократические партии, может быть, консервативные, но тоже, по сути, свои не отрицающие либеральной демократии партии. Пока его нет, пусть будет какой-то такой вот правитель, который будет, используя волю народа, править ей, ну, таким вот каким-то полуавторитарным методом. Если мы посмотрим на Конституцию России 93-го года, то она закладывала все эти основания. У нас президентская власть была над остальными ветвями власти. У нас президентская власть фактически была не под контроль никому изначально. Более того, если говорить о Государственной Думе, которая была возвращена, это понятие из времен Николаевской России, Государственная Дума не имела права даже фактически формировать правительство своим большинством. Премьер-министр предлагал президента, и он же назначал министров. Дума могла отклонить кандидатуру премьер-министра, но в случае, если он делал это два раза, на третий раз президент имел право распустить такую Думу. И до этого ни разу не доходило, даже тогда, когда в Думе формально большинство составляли оппозиционные силы в лице КПРФ там, и ЛДПР. Если мы вернемся в начало 90-х годов, 93-й год и чуть позднее, то фактически либералы тогдашние, они сделали ставку на вот такую вот переходную форму диктатуры, которая, с их точки зрения, создав условия для рыночной экономики, для развития среднего класса и для благополучия экономического страны, позволит в дальнейшем построить демократию. Как видим, это не очень-то получается до сих пор. Наверное, если уж мы говорили об теоретических основаниях диктатуры пролетариата, стоит поговорить и о теоретических основаниях плебисцитарного режима, который сложился в России не позднее 2004 года, то есть не позднее вторых президентских выборов Путина. Так вот, а здесь на самом деле теоретическая база есть очень богатая, потому что вот эта идея плебисцитарного режима, она очень хорошо была артикулирована и сформулирована в свое время Максом Вебером. И, собственно говоря, она лежала в основе Веймарской республики, где президент имел право иногда действовать вопреки воле парламентского большинства. И, кстати говоря, ровно в этой логике был установлен гитлеровский режим, потому что вопреки тому, что, кстати, было очень популярно тогда в начале 90-х среди вот нашей советской интеллигенции, все говорили о том, что Гитлер победил на выборах. Это было не так. Это было совсем не так. Потому что вторые выборы, незадолго до его захвата власти, они показали уже падение популярности нацистской партии, и фактически он не мог претендовать на власть, если бы не решение Гинденбурга, которое игнорировало волю парламентского большинства. именно благодаря этому гитлеровский режим стал возможен совершенно. Вот именно благодаря схеме, которая была заложена плебисцитарной моделью, которую предлагал в том числе Макс Вебер. Кстати, Макс Вебер – один из тех авторов, которые стали очень популярны в России 90-е годы. А второй автор – это, конечно, Карл Шмидт. Оба этих автора были большими сторонниками плебисцитарной модели, где вот есть такой лидер, вождь, который избирает народ, который получает все властные полномочия и правит этой волей народа, и, с другой стороны, позволяет избежать, как казалось авторам этой концепции, ну, каких-то вот этих разрушительных последствий власти Советов. Но по факту мы здесь видим ситуацию, когда диктатура, по идее, она должна действительно способствовать тому, что вот у нас формируется там зажиточные слои общества, которые потом получат более широкие права. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если у нас есть диктатура, если у нас есть люди, которые охраняют эту диктатуру, тут не надо забывать, что это все происходило не где-то там в безвоздушном пространстве, а в конкретной России. И здесь очень важный момент связан с тем, что вот у этой плебисцитарной модели возник явный союзник. Этот союзник был в лице бывшего КГБ. Вот этой структуры, этой корпорации, тайной полиции, которая была сформирована большевиками, была сформирована в советское время, которая пережила советскую власть, которая, в отличие от КПСС, не подверглась запрету, и которая на самом деле оказалась очень востребована в тот момент, когда интеллигенция наша и поддерживаемые ими власти стали бояться очень народного выступления, очень боялись вот этого вот низового движения. А кто это низовое движение будет сдерживать? Конечно же, те, кто этим занимался всю жизнь. Тайная полиция. И тайная полиция, если мы почитаем книгу Евгения Лёзина, то мы увидим, что Пятое управление КГБ, самое кровавое, самое жестокое управление КГБ, фактически управляло ФСБ, начиная с 1994 года. То есть фактически мы видим, как у нас формируется довольно широкий слой бюрократии, ядром которой является спецслужбы, который благополучно аккумулирует в своих руках огромную власть. Вот это важная российская особенность всего этого процесса. То, что у нас был такой институт, который назывался КГБ, который благополучно пережил революцию 91 года и который, оставаясь ядром бюрократии, имея своих прикомандированных людей во всех там в администрации президента, где-то еще, в правительстве и так далее, он сумел агрегировать вокруг себя власть в течение последующих 10 лет. Фактически, если мы посмотрим этот десятилетний транзит с 1989 года, обращаешь меня, до 1999 года, когда к власти начинает приходить Путин, да, в августе 1999 его назначают, напомню вам, премьер-министром России, это делает Ельцин, а в самом конце 1999 года он назначается преемником Ельцина после его досрочного ухода с поста президента. И тоже, кстати говоря, здесь выборы идут неконкурентные, потому что основной конкурент Путина Евгений Примаков, который, кстати, тоже принадлежал корпорации КГБ, обращаю ваше внимание, то есть выбор-то был тоже не очень богатый. Но, тем не менее, он выбыл из игры в январе 2000 года. Здесь нужно понимать, что вот этот аппарат бюрократический, скованный вот этими железными кольцами ФСБ, он уже вряд ли мог бы отдать власть кому бы то ни было, тем более какому-то среднему классу. И вот здесь главная проблема нашего времени, потому что мы не видим оснований для демократизации России. Или, может быть, они все-таки есть. Вот давайте поговорим об этом. Отдельным вопросом для сегодняшней России является вопрос о необходимости новой революции. Нужна ли революция в России и в какой форме она нам нужна, если мы хотим либеральной демократии? И здесь мой ответ не будет слишком очевидным, но тем не менее я попробую сформулировать свою мысль. Революция плоха тем, что она разрушает основы социального бытия людей. Она ставит их в условия, когда они должны начинать все с нуля. И мне кажется, что, кстати говоря, во многом поддержка нынешней власти в России многими людьми внутри страны связана с тем, что они крайне остро боятся того, что они потеряют привычный образ жизни, привычный уклад, привычный способ существования. Этого желательно избежать действительно, потому что, когда мы разрушаем привычные отношения между людьми, мы разрушаем основу верховенства права. И дважды в нашей истории так происходило. И в 17 году, когда большевики издали свои декреты и фактически разрушили прежнюю структуру социальную страны, это не переводило к основанию того, что есть какая-то преемственность в отношениях между людьми. И эта преемственность, собственно, и закладывает основу верховенства права. Здесь этого не было. И то же самое случилось и в начале 90-х годов, когда многие привычные формы существования были разрушены. Так вот, мне кажется, что очень важно сейчас не допустить этого. Мне кажется, что на самом деле идеальной формой выхода из плебисцитарного режима продемонстрировал, собственно, первый в истории плебисцитарный режим. Это режим, напомню, Наполеона III. Режим Наполеона III в свое время ввязался, правда, он не сам начал, но ввязался и очень сильно провоцировал эту франко-прусскую войну за реализацию Лотарингию, в которой проиграл. Проиграл достаточно быстро, и после чего Наполеон III был низложен, и, собственно говоря, власть перешла не очень симпатичным людям. Альдольф Тьер, который стал первым исполняющим обязанности президента Франции после отставки Наполеона III, был человеком крайне неприятным. Но именно этот человек и такие люди, как он, заложили основы Третьей Республики во Франции, которая так или иначе просуществовала довольно долго, 70 лет, до 1940 года, когда была повержена не в силу внутренних причин, а в силу внешнего захвата гитлеровскими войсками. Поэтому Третья Республика во Франции не была идеальной, но она была уже вполне устойчивой, вполне функционирующей, вполне реальной либеральной демократией. И в этом смысле, наверное, не все потерянное для России, которая фактически сейчас нуждается тоже в Третьей Республике. Если Первая Республика в России была при Керенском, это было 55 дней, Вторая Республика началась где-то в 89-м году, может быть, в 90-м году после декларации о суверенитете России, но она тоже протяжала до 93-го года, условно говоря, после чего была сменена вот этим бонапартийским режимом. Нам нужна Третья Республика. И эта Третья Республика не является чем-то заказанным для нас. Вполне возможно, что этот ориентир будет приятен для многих, не в том числе для тех, кто сейчас находится внутри страны. И вот здесь важный еще момент. Власть в России всегда воспринималась как какой-то такой большой кусок, который получает кто-то один. Это могла быть одна партия большевиков, это мог быть один человек, там Ельцин или Путин. А власть — это то, что, во-первых, должно быть распределено. Никому не должна принадлежать вся полнота власти. И не надо стремиться к этому. Нужно понимать, что если у нас разделена власть между исполнительной, законодательной и судебной, это хорошо, а не плохо, потому что у нас возникает потребность согласования интересов разных групп. Потому что, опять же, что такое большинство? Большинство формируется из разных групп меньшинств, которые имеют каждый свою адженду. И если у нас все интересы этих групп согласованы в моменте, это позволяет нам достичь какого-то решения, которое предполагает, ну, скажем так, более широкую поддержку и реализуемость этого решения. Очень важно всегда учитывать в решении большинства мнение меньшинства, потому что если оно касается всех, то там это мнение должно быть учтено. Но еще важный момент, что власть не является таким пожизненным призом. Что власть — это, ну, как вот машина. Знаете, вот поколение каршеринга очень хорошо это понимает. Когда мы можем как бы расширить эту власть, когда сегодня эта власть принадлежит вам, завтра она принадлежит вашим оппонентам, но ни вы, ни ваши оппоненты не собираетесь уничтожать друг друга. Вы собираетесь как бы согласовывать ваши интересы и понимаете, что нахождение власти не является единственной гарантией вашей безопасности. Потому что вот проблема и постсоветской России стояла в том, что очень опасно отдавать власть кому ни попадя. Потому что если, условно говоря, там победил бы неприемник Ельцина на выборах 2000 года, непонятно, что было бы с Ельцином с точки зрения его безопасности. И Путин победил на условиях того, что он давал гарантии Ельцину. Гарантии Путину никто пока дать не может, поэтому он находится у власти. Мы должны понимать, что власть больше не должна создавать ситуацию, при которой она непередаваема. Нужно, наоборот, допустить этот шеринг власти и отношение к ней как к тому, чем вы можете пользоваться, но какое

либо уехали, либо выдворены из страны. Наверное, очень сложно в таких условиях говорить о возможностях либеральной демократии в России. Давайте посмотрим на какие-то предпосылки, возможно, которые позволят нам сдержанно, оптимистично посмотреть на эту ситуацию. Итак, я бы вернул к основаниям. У нас должна быть система, которая основывается на верховенстве права, на разделении властей и на защите прав меньшинств, плюс к этому четвертый добавочный тезис о том, что должен быть welfare state. Вот что из этого у нас так или иначе существует на сегодняшний день? Верховенство права. Ну, казалось бы, после поправок Конституции, принятых в 2020 году, об этом, наверное, можно уже забыть, но все-таки, я бы не преуменьшал роль тех преобразований, которые проходили в правовой сфере в 90-е годы и даже в нулевые годы. И даже сейчас Государственная Дума принимает какие-то законы, не только вот эти неправовые репрессивные законы, которые мы все знаем об иностранных агентах и так далее. На самом деле, если посмотреть Гражданский кодекс, все, что связано с правами, которые касаются частной жизни людей, там с этим не все так плохо на самом деле. Вот если все эти дурацкие законы отменить, то по большому счету правовая структура в России не такая уж и плохая. И это, наверное, то, что стоило бы сохранить на будущее. Более того, если мы посмотрим на, скажем так, не то чтобы на правящие круги России, но на аффилированных с ними людей, то мы видим, что там формируется запрос на верховенство права. Я однажды обратил внимание на такое выступление Олега Дерипаски. Это было в марте 2023 года. Он выступал на Красноярском экономическом форуме, и что он там сказал? Он сказал, что для того, чтобы Россия вернула инвестиционную привлекательность, ей обязательно нужно верховенство права. Вот неожиданно, да? И более того, он объяснил, почему. Потому что это делает жизнь людей предсказуемой. Действительно, верховенство права делает жизнь людей предсказуемой, и действительно, оно необходимо для того, чтобы жизнь в той или иной стране была бы приемлемой, в том числе с точки зрения инвестиций в эту страну. Следовательно, даже в нынешних кругах российской элиты существуют такие течения, которые допускают необходимость верховенства права и даже, более того, может быть, на этом настаивают. Что касается разделения властей, по большому счету, если мы допустим минимизацию вот этой президентской власти, которая существует сейчас в России, если мы откажемся от этого вот супердиктаторского института под названием «президент России», то, опять же, разделение властей гораздо больше предпосылок, чем было в 89-м году. Что касается защиты прав меньшинств, то здесь тоже все не безнадежно, потому что, на самом деле, как мы видим, общество не очень-то спешит следовать всем этим ужасным мерам против меньшинств внутри страны. И, наконец, важный еще момент. Вот даже тот факт, что идет война, и то, что у нас появилось много людей, которые потом когда-то вернутся домой, а они держали в руках оружие, и они воевали, и они вернутся неважно кем, они вернутся героями, или они вернутся там проклинаемыми всеми. Важно, что у них было в руках оружие. Важно, что они знают, как им пользоваться. И наличие большого слоя таких людей внутри страны обычно, как ни странно, ведет к демократизации. Я обращаю ваше внимание, что на самом деле две волны демократизации в Европе были связаны с двумя мировыми войнами. Потому что очень сложно управлять людьми на тиранической основе теми людьми, которые умеют воевать и кто знает, как держать в руках оружие. Поэтому в этом смысле, как ни странно, это тоже предпосылка для возможной демократизации России. Хотя, может быть, нам это самим не понравится, потому что эти люди нам не симпатичны глубоко и отвратительно, но все равно это граждане нашей страны, и мы должны будем как-то находить с ними общий язык. При том, что опять же, я обращаю ваше внимание, что наиболее антивоенные люди обычно среди тех, кто видел войну воочию. Может быть, они окажутся более антивоенно настроенными даже, чем те люди, которые переживали эту войну вдалеке и знают они только по телевизионной картинке. Эти люди хоронили своих друзей, своих товарищей, и они, так сказать, видели, сколько эта война унесла жизней. Ну и, наконец, главное — что все-таки рыночная экономика худо-бедно в России сложилась. И мы видим, что ее никто не собирается отменять. Это тоже важная предпосылка для демократии. Безусловно. Другое дело, что этот путь может занять больше времени, чем казалось в 1991 году. Этот путь может занять не

0: одно поколение. Я не уверен, что завтра в России возникнет демократия, тем более либеральная демократия. Но мы должны понимать, что предпосылки для этого существуют так или иначе, и они, может быть, не так ярко выражены, как хотелось бы, но если убрать наслоение в виде вот этого вот ядра нашей бюрократии, может быть, это не так уж и невозможно. По крайней мере, я стараюсь оставаться оптимистом и видеть некоторые позитивные сигналы к тому, что российское общество не безнадежно, и оно вполне может обеспечить себе демократическое будущее по аналогии с Испанией, с Чили и с другими странами старого и нового света, которые переживали разные диктатуры, тоже Аргентина, например, которая пережила очень кровавую диктатуру с 1976 по 1983 год, и в результате поражения в войне за Фолклендские острова эта диктатура упала, и с тех пор в Аргентине более-менее демократический режим. Поэтому, если мы будем видеть позитивные тенденции развивать их, то шансы на успех так или иначе существуют. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить.
1: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко и продюсер Полина Филиппова. «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».